0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Сделано в России.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: наше радио.
1: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Наше радио. Музыка поколений.

Рафик нафиг.

0: сделано в России.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли глаза.

райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

Когда закончился дождь, нам сказали, что можно идти назад. Мы срывали погоны и боль. Мы палили вверх, и кто-то из наших упал. Инфаркт.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова. Здравствуйте. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регионы и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над городом сбиты 12 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с РИА Новости. По ее словам, американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у США много других дел. Испания примет судно «Хондиус» со вспышкой хантавируса. Такое намерение подтвердил Минздрав страны. Ведомости подчеркнули, что Испания несет моральное и юридическое обязательство помочь оказавшимся в беде. Как сообщает Рейтер, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения признала, что Кабо-Верде не обладает техническими возможностями для проведения операции. Канарские острова стали ближайшей точкой, способной обеспечить необходимую медицинскую помощь. После прибытия судна медицинские бригады проведут полный осмотр всех пассажиров и членов экипажа. Нуждающимся будет оказана квалифицированная помощь, после чего людей доставят в их родные страны. На борту почти 150 человек, 7 зараженных, а 3 человек умерли. В России банковская система третий месяц подряд продолжает фиксировать отток наличных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ЦБ. Это происходит на фоне отключения интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи и случается цифровой коллапс в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 миллиардов рублей. Отток стал рекордным с сентября 2022 года. За последние 3 месяца, когда отключение интернета охватили крупные города, объем наличных обращений подскочил на 1 триллион рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Продажи антидепрессантов России выросли в 2 раза за 3 года, пишет Forbes. Опрошенные издания врачей связывают тенденцию с ростом доступности психиатрической помощи и улучшением методов диагностики. Также издание отмечает, что с 2020 по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Ряд опрошенных психиатров считает, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. Самым полезным мясом для шашлыка назвали нежирную свинину и баранину. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, лучше всего сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами и разнообразной зеленью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 6 мая. Сегодня среда. До 25-6 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Вообще грядут дожди. Вчера уже были первые. Мне сегодня... Не люблю рассказывать сны, но приснился сон такой. Он просто имеет отношение к тому, что... к реальности. Исчезла работа у людей. Вот. А деньги за продукты продолжали брать. То есть бесплатно не выдавали. А работа вообще исчезла у людей в мире. Я сейчас про мир говорю, про мир. Если бы это было касалось только меня, конечно, я бы никогда об этом не рассказывал. И я, все, естественно, так сказать, типа, как так, работу забрали. Она вот в одним щелчком. Бывает же такое, да? Вот у тебя, я не знаю, ты сегодня, допустим, каштанового цвета, да? Потом хоп, и ты уже там, я не знаю...
3: Блонд. Доброе утро.
2: Например, блонд, да? Вот. Так же и здесь, по одному щелчку, и работа исчезла. А продукты продолжали продавать, Игорев.
4: Доброе утро.
2: И те, у кого остались какие-то сбережения, они, конечно, ели.

0: Какой выход ты нашел из этой ситуации,
1: Саша? Я проснулся.
0: Это выход.
1: Это стало хорошо.
2: Вчера, Александр, где-то в районе 13:00 я видел вот здесь, прям пересчитал специально, 12 курьеров, у которых исчезла работа из-за того, что отключили связь. И, может быть, это сон не совсем уж и вечный. А деньги за продукты продолжали брать, Саш. И на заправках вчера, когда не работали карты, деньги за бензин продолжали брать только наличными.
1: Но я сейчас немного про другое.
2: Я понимаю, что ты о глобальном и... так далее, но тем не менее. Недалеко ты ушел от реальности.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
2: Яна Александровна.
0: Да.
2: Как ты готовишься к завтрашнему дню? Во-первых, завтра в первую очередь, конечно, день рождения у Яны. Нужно напомнить всем нашим слушателям. Во-вторых, день радио.
0: Я
2: думаю,
0: рада,
2: что будет особенное.
0: Да? Да. Вообще-то я не планирую. Да? Ну, это приятно очень. Спасибо большое.
2: Продукты купил, Саша?
1: Не-не-не. Заранее нельзя говорить.
0: Слушайте, ну нет, у меня нет сегодня еще не праздник. Я, ну, традиционно 12 дней, которые после дня рождения, планирую как-то себя радовать. Ну, вот эти вот 12 солнечных дней первых.
2: А, я что-то забыл про такую традицию у тебя.
0: Ну, это...
2: Подожди, еще раз. Что ты будешь
0: делать? Личный солнечный календарь каждого человека. Он начинается вот в день, ну, иногда за день, иногда после дня рождения. В общем, высчитывается время, дата, место рождения, где ты родился, и где ты отмечаешь свой день рождения, где ты будешь, в каком месте ты будешь находиться в этот день. От этого зависит точное время вот этого твоего личного солнечного календаря. И я, ну, каждый год... первые 12 дней с момента дня рождения, ну, провожу, стараюсь проводить, по крайней мере, особенно в хорошем расположении духа, как-то себя радовать, окружающих, ну, чтобы вот мир, дружба, жвачка. Ну, почему, что за вот, ну, почему?
2: А как же мода, Янка, о том, что день рождения нужно провести, ну, это уже там с прошлого года тянется, эта мода, в том регионе, сколько тебе лет исполнилось? Ну, автомобильный...
1: Ой, господи,
0: а мы где-то мы что-то говорили.
2: Это. Да, это мы в эфире это обсуждали.
0: А мне в Ленинградской области надо. Я там буду, кстати, на 12-й день. И даже на 11-й. Так что все сходится. Ну, то есть не день в день, но я планирую, да, Питер нас ждет. Вообще, ну, как бы считается же, что вот там первый день твоего рождения, это первый месяц твоего следующего, ну, личного года. Второй день, это второй месяц, соответственно, твоего личного года. И в зависимости от того, как ты их проводишь, проходит твой личный год. Я понимаю, что это все может звучать сложно, очень странно и своеобразно, но это работает, если в это верить.
1: Спасибо, хорошо, что усыпила.
2: Итак...
0: Ах, ты зануда, Сашка.
2: Мы начинаем.
0: Да.
2: Поехали.
0: Давайте начнем.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Это не беда, что...
3: Наше радио представляет. Горшенев. Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Маэстро российской рок-музыки Алексею Горшеневу 50 лет. Празднуем вместе на большом юбилейном концерте в Ледовом дворце. Главные песни и лучшие хиты. Споем вместе. Не пропусти. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. О, Брэн 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
5: Долго еще?
6: Чуть-чуть осталось.
5: Поскорее бы.
6: О, начинается.
7: 1+1.
6: Денис Красин. Катя Виноградова. 1+1. 1+1 шоу на нашем радио.
8: Да, да,
2: да, да, да, оу-е! Один плюс один на 104.FM в Петербурге. Здравствуйте!
6: Каждый будний день с 11 часов говорим «нет» рабочей рутине и настраиваемся на нужную, энергичную волну. Наша музыка, интересные темы для обсуждений, игры и призы, интервью с гостями и экспертами. Все это «Один плюс один» шоу на нашем радио.
8: Вот я белый и пушистый и страдаю от этого.
2: Вот
8: и никаких дел у меня нет.
2: Понятно.
8: Абсолютно.
6: По будням с 11 11 до 15 часов.
8: Что мы здесь какие-то супер полезные вещи
5: конечно,
8: делаем.
5: Конечно, я уверен, что то, что мы делаем, отзовется в вечности.
8: Но год только хранится архив, если что.
7: Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
9: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
7: Я сказал лучших.
9: Ладно, ладно, лучших.
7: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
9: И в разделе «Подкасты» на наше.ру.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:21 в столице.
2: О еде поговорим в ближайшее время. Так что все те, кто не завтракали, возможно,
3: поздравляем
2: вам сейчас это будет тяжело.
1: Я вообще не понимаю людей, которые не завтракают. Это для меня большая загадка. Я понимаю, можно не поесть дома, потому что ты торопишься. Когда я вот не люблю есть на ходу. Это просто ужасно. Но когда ты куда-то приехал, вот на работу, вот я вам серьезно скажу, если можно я признаюсь в одной вещи? Если вдруг вот у нас есть выход, да, и Яна говорит: «Доброе утро, сейчас будем играть в кинопробы», это значит, просто у меня рот занят. Я считаю, что вот когда человек ест, в смысле, без завтрака у него невозможно, энергии вообще не будет. Завтрак – это нечто невероятное, это ритуал. Завтрак – это что-то, дар божий.
2: Саша начинает есть, это тоже еще один закулисный наш секрет, в 7:01. Вот у него завтрак начинается в 7:00, только мы вот сели, да, уже.
3: И заканчивает в 11.
2: Ну, давай новость-то. Мы не совсем о еде, а о режиме питания больше.
1: Регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья, при том условии, если завтрак и обед были полноценными, рассказали специалисты. При этом, если человек на ночь переедает, то это может негативно отразиться на сне, могут сниться кошмары, и это скажется на утреннем самочувствии. Организм всю ночь работает, если вы поели на ночь, переваривая пищу, и, соответственно, человек не высыпается.
2: Ну, говорят же, да, там, кто за 2 часа, кто, говорит, за 3 часа до отхода ко сну нужно поесть.
1: Ну, там еще есть список продуктов, которые, допустим, вот творог можно там на ночь съесть. У тебя организм все равно будет отдыхать.
2: Ну, не знаю.
1: Я сейчас не буду...
2: Я сейчас не специалист, Саша. Я слышал про 2-3 часа.
1: Да, нет, понятно,
2: до
1: да.
2: До сна. Есть вообще ничего нельзя. Как раз, чтобы не перегружать организм.
1: А именно как раз, когда ты ложишься, почему-то хочется вот что-нибудь в рот положить.
2: Но бывает такое? Согласитесь, что у каждого режим питания свой, и он зависит от разных факторов. У кого-то это связано с работой, у кого-то это связано с какими-то привычками, с настроением, с жизненными обстоятельствами. Но в целом кто-то только завтракает, да, есть такие люди. Вот завтракает и все, да. Дальше какие-то могут быть легкие перекусы, но полноценный прием пищи только один в день. Кто-то только обедает, кто-то только ужинает по разным причинам.
1: Мой дед говорил, что кто как ест, тот так и работает. Ох, человек ест, плохо работает.
3: Тогда я молодец.
2: Но в целом...
1: Я вообще не вижу, чтобы ты утром ела нормально.
3: Я съела бутерброд с утра. Вообще я запариваю себе геркулес обычно. Мне очень нравится, пока я там моюсь туда-сюда, я потом быстро тык-дык-дык-дык, и я уже прихожу заряженная, поэтому я не ем на работе.
2: Когда просыпаюсь, ближайшие там 2 часа после того, как я проснулся, я не могу себя заставить позавтракать.
3: Не, я люблю завтракать, и обедать люблю, и ужинать люблю.
1: Зная, как ты все быстро делаешь...
3: Но много ли надо времени на бутерброд? Ну, Саш, там его есть-то? У меня чашка кофе, это стабильно.
1: Сесть. Причем, подумать о дне хорошем.
2: Обратите внимание, что каждый год диетологи, нутрициологи и вообще все специалисты по питанию выпускают новую статью и дают какие-то новые рекомендации. Кто-то говорит, что нужно есть чаще, но небольшими порциями. Кто-то говорит о том, что в разные годы по-разному это происходит, что главное, единственный прием главной пищи – это завтрак, да, и он должен быть плотным и полноценным. Кто-то, наоборот, говорит, что огромное количество продуктов, которые мы считали полезными на завтрак, не нужно есть. Но мы сейчас не конкретно о продуктах, а мы о режиме питания, который есть лично у вас, и особенности этого режима. Расскажите нам, пожалуйста, может быть, про ваше окружение, может быть, он у нас какой-то очень необычный. Может быть, вы едите только суп, например. Утром, в обед и вечером. Вот только первое.
3: У меня, знаешь, был долгий период времени.
1: Суп должен быть в желудке.
2: Да.
3: Когда я завтракала супом, солянкой. Вот если быть точной, несколько лет, довольно долго, в общем, я работала на телеке, у меня были тоже вот с утра, и кафешка открывалась в 9 утра. Я приходила, была первым посетителем, всегда у нас внизу там была кафешка, и я спускалась, и девочки уже знали, для меня уже наполнена тарелка с солянкой. Это вот было прям прекрасно. И куда-то делась появилась эта традиция, а вообще она очень хорошая. Мне кажется, суп с утра – это вообще прекрасно. И потом столько энергии сразу.
2: Наш.ру. На главной странице есть два бота на выбор. Выбирайте любой и пишите нам, рассказывайте о вашем режиме питания.
0: Подъемники на нашем радио.

начал петь. Говорят, все дурно, все шутят люди разные. Возможно, скоро я стану модный рок-звездой.

0: «Наша реклама».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть?
8: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты нужней.
10: За Родину!
11: Отец. В кино с 7 мая.
12: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. Давайте прочитаем ваше сообщение, нашу тему. Напоминаю, была у нас новость, что регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии, что завтрак и обед были полноценными. И мы заговорили о режиме питания вашем.
2: Да. Доброе утро, подъемники. Утром кружка воды после дойки. Половина чайной ложки меда и стакан парного молока. Плотный завтрак. В основном яичница с жареным хлебом и головкой лука. Кофе. Обедаю редко. Некогда. Ужин строго до 18. Не очень плотный.
1: А когда у вас утренняя дойка? Во сколько?
3: Ну, рано, мне кажется, это, наверное, часов 6 каких.
2: Просыпаюсь в 6 утра. Дома не завтракаю, приезжаю на работу к 9, там завтрак, в 13 обед. Даже не обед, а сиеста, час сна. Обязательно. Вечером ужин и в постельку фильм смотреть. Только одна беда, на фильм хватает 20 минут и засыпаю. Получается, от ужина до сна у меня 30 минут выходит. Вес, как школу закончил, 70 килограмм, так теперь 70 с половиной. 40 лет человеку.
3: Утром только кофе, днем бутерброд, но ужин всегда полноценный, обязательно с первым блюдом. И спать мне это не мешает. Уже лет 20 такой режим.
2: Много лет ем только вечером перед сном. Много. Обязательно с первым. Засыпаю уже за столом. Сплю, как убитый. Занимаюсь спортом. Стабильный вес 72 при росте 183. Но, вы знаете, правильное питание – это же не только стабильный вес.
1: Да. Неправильное питание – это еще и нестабильное здоровье.
2: Завтракаю только в командировке и в отпуске, когда приготовлено и уплочено.
3: А так, как Игорь, только кофе?
2: Ну, я не только кофе, я завтракаю, просто я
3: дома
2: нормально.
3: Дома пьешь кофе, да?
2: Нет, и дома тоже не пью. Я говорю о том, что когда вот просыпаюсь сразу, я не могу себя заставить. Мне нужно, чтобы прошло
1: время, я с тобой согласен.
2: Полтора-два часа после того, как я проснулся. И тогда я завтракаю. Но я завтракаю каждый день.
1: Да. Нормально.
3: Обычно ем по-сербски. Утром кофе и сигарета, в обед кофе и сигарета, на ужин пол свиньи в кляре.
2: Это опасно.
3: Минздрав очень предупреждает.
2: У меня как раз самый основательный и, по сути, единственный нормальный прием пищи – это завтрак. Отправляю утром ребенка в школу, мужа на работу и с огромным удовольствием в тишине наслаждаюсь вкусной едой столько, сколько мне нужно. В течение дня могу ограничиваться легкими перекусами, а на ужин вообще порция протеина и все. На набор веса такой режим никак не влияет. Уже лет 10 примерно в одном весе нахожусь. Но все почему-то связывают
3: с весом?
2: Да, правильное питание или неправильное питание с весом.
1: Хочешь.
2: Если я неправильно питаюсь, но вес у меня стоит, то, значит, мне так комфортно.
3: Ну, видимо, это связано с тем, что бытует же мнение, да, что перед сном, если ты наедаешься, то ты поправляешься, соответственно. Что если ты хочешь быть в хорошей физической форме, то
1: вот
3: в определенном весе, в небольшом, ну, или там в нормальном для тебя лично, то ужинать необходимо не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
2: Вот смотрите, главное не магия завтрак, обед и ужин. Это мнение специалиста. Это не сообщение. А регулярность. Нормальные порции, достаточно белка, овощей, клетчатки, меньше сахара, соли, ультрапереработанной еды и трансжиров. Ну и там три приема пищи – это классика, плюс осознанные перекусы.
3: Завтракаю только кофе, хоть с чем-нибудь мучным. Булочки, печенье, пряники. Если работаю в саду, устрою что-нибудь, то вообще не ем весь день, не хочу. Потом ужин. Когда работал на стройке, были в командировке, там приучился к завтраку. Вареное яйцо с зеленым консервированным горошком, каша молочная, кофе или какао. Сначала отказывался, а потом понял, что это здорово.
1: Я вот печеньки, что там еще было, булочки. Это самое любимое на самом деле.
2: Сижу периодически на интервальном голодании. Окно для приема пищи в сутки 4-6 часов. Очень помогает для самочувствия, и только вода, когда в желудке тишина.
3: Режим питания обычный, завтрак, обед и ужин, но так как двое детей, есть особенность у нас с мужем. Вечерний чай в тишине, когда дети спят уже.
2: Если я не позавтракаю, то я не в рабочем состоянии. Голодная я, меня лучше не встречать. Я сразу сказала будущему мужу, что если я не в настроении, надо меня покормить. Ненавижу поэтому сдавать кровь натощак. А у многих, кстати, вот
1: тоже
2: такое достаточно истеричное настроение.
3: Когда ты голодный?
2: Да, когда ты голодный.
3: Вот вообще неправильно. Я, если работаю, есть не хочу. Вообще.
2: Как Лего?
1: Это вот неизвестно,
3: Саша, какие вы работники.
1: Работать-то можете, а вот как вы работаете?
2: Как Лего голодным, так цыгане снятся. Есть такое выражение, да.
3: Цыгане снятся к веселью.
2: Вообще, хочется сейчас после всех прочитанных сообщений и сказанного сказать, что лучше в таких вопросах не полагаться на мнение там радиоведущих или там других каких-то знакомых, а обратиться к специалисту, который изучит ваше здоровье и скажет, как вам правильно нужно питаться, потому что нюансов у каждого организма миллион. Обратитесь к специалисту. Вот что я хотел сказать.
3: Согласен. И слушайте свой собственный организм. Он всегда точно знает, что вам
1: когда
3: надо.
1: Когда съесть печеньку с булочкой.
2: Да. Вот с этого все начинается, Ян.
1: Потом 7... лежишь, перевернуться не можешь.
2: 42 да ладно. В Москве. Доброе утро. И приятного аппетита всем, кто завтракает.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу,

0: Я не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, 7 часов 45 минут в столице. Доброе утро.
4: Просыпаюсь в 4 утра. Стакан воды. Выбегаю на работу. На работе в 5. В 6 кофе с завтраком. Творог, ассорти ягод, грецкие миндальные орехи. Это все вместе. В 13.00 дома. Много белка и множество овощей. В 18.00 ужин. Может быть, салат или что в обед не съела. В 19.00 достаю ягоды из морозилки на утро. В 20.00 спать.
3: Девушка пишет?
4: Да.
5: Да.
3: Рано вложитесь.
5: Значит, встает в 4 утра.
3: Да, все правильно, так и надо.
5: Всю жизнь завтракал сразу, как просыпался, поэтому совсем не мог понять, как сын не может с утра позавтракать. Вот прям выпихивал. Потом новый режим заставил меня отказаться от завтрака, и сразу же после подъема, да так, что за год привык к этому, и теперь совсем сразу с утра завтракать не могу, только через час-полтора.
4: Я гастроэнтеролог. Сижу, слушаю вас и снова убеждаюсь, что фраза «ем как все» ни о чем не говорит.
3: Слушайте, ну раньше она была, наверное, актуальна, потому что ели мы примерно все одинаково, как и носили.
5: Для меня главное – это завтрак. Не зря говорят, завтрак съешь сам, обед раздели с ближним, ужин отдай нуждающимся.
4: Диета стол номер 5. 3 приема пищи, все остальное от лукавого.
5: А у меня нет никакого режима, ем в любое время дня и ночи, ем много, как поросенок, желательно побольше мяса, соответственно, и выгляжу так же, как поросенок. Сергей.
4: Доброе утро, подъемники. Завтрак в 5.40, чай с бутербродами, в 11 обед, в 14 чаепитие, в 17 полдник и в 20.00 ужин. Ем много и часто. Вес 80 кг, рост 185. Надо добирать вес. Работаю на заводе. Вот это прекрасное слово «полдник».
3: Полдник, да.
4: У нас полдники были только в пионерском лагере.
5: Почему? Или чай, или стаканчик молока.
4: Ну, я...
3: После сна.
4: Наверное, да.
3: После
4: наверное,
3: сна
4: да.
3: Кефир с Волгой или с пряником.
5: Хорошее время было, да?
4: После резекции желудка порции по 80 граммов 3 раза в день. Можно и 6 раз, но мне больше не нужно. Дефицитов закрываю, или дефицит, наверное, закрываю витаминами. За полтора месяца ушло 15 кг. Ну, мы тут не специалисты.
3: Звучит страшно, когда за полтора месяца уходит 15 килограммов.
4: И по 80
3: конечно.
4: Граммов еды.
3: Да.
5: Да.
4: Но, может быть, у вас показания были к резекции желудка. Мы тут
3: на нас не обижаетесь.
4: Не знаем. Просто это так вот.
5: В 4...
4: Со стороны как выглядит.
5: В 4 утра одно яйцо, в обед бутерброды с чаем на работе, на ужин суп.
3: А вы где, в колхозе работаете? Так рано встаете.
4: Училась в начальной школе. Заходила за одноклассницей по пути. У той завтрак состоял из сковородки с картошкой, которую она одна доливала. Хотя худющая была, правда, потом выяснилось, что у нее глисты.
3: А вы это выяснили? На всю школу вам доложили, да?
5: На работу просыпаюсь в 3 ночи, есть в такое время не могу, только кофе. В течение дня кофе, бутерброд. Ем только дома, после работы, и сразу ложусь спать. И нормально.
4: А я считаю калории. Ем в любое время суток, но калории считаю. Вот мой секрет успеха. Тут многие, кстати, написали, что сильно похудели, считая калории. Но опять же, все зависит от человека. И...
3: Да вы их считаете, а вы считаете, вы их сжигаете вообще, нет? Или вы просто их считаете?
4: А есть определенные... 1500, по-моему, да? Вот в среднем.
5: Я
4: или там 800...
3: Что, в день?
4: Да. Ну, вот среднестатистически. Понятно, что все зависит от индивидуальности.
5: Да, индивидуальный расчет.
4: Да, но вот среднестатистическое какое-то количество калорий, почему-то я запомнил.
3: Что, ты знаешь, я видел ролик, короче говоря, 800, два стола разделены. И написано на одном 4000 калорий и на другом 4000 калорий. И вот тот, что справа, значит, стоят продукты, там дрова, рыба, мясо, там еще что-то. Наставили продуктов целую кучу. А с левой стороны стоят банку нутеллы.
4: Еще с вином такая же история есть. Когда считают калории.
3: Да, бокалами.
4: Ладно, давайте закроем эту тему.
3: Приятного аппетита, товарищ.
4: Всем, да, приятного аппетита и здоровья, конечно же. 7.50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разговор американского госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся по просьбе российского министра. Об этом заявил представитель Госдепа Томми Пигот. Стороны обсудили американо-российские отношения, а также конфликт на Украине и войну в Иране. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее МИД России сообщил, что в ходе беседы стороны, в частности, провели сверку часов по текущей международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. В ведомстве отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. До этого Лавров и Рубио созванивались больше полугода назад. В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Как сообщает «Известия», мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в Кабмине. Причина заключается в снижении собственного производства этой продукции. По оценке Минпромторга, выпуск может вырасти при условии реализации мер поддержки. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Размер возможной заградительной пошлины еще не утвержден. По оценке экспертов, он может составить от 35 до 50%. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал турнира. Матч в Лондоне закончился со счетом 1-0 в пользу английского клуба. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1-1. Таким образом, по сумме голов «Арсенал» проходит финал Лиги чемпионов. В своей истории команда еще ни разу не выигрывала этот чемпионат. В финале «Арсенал» встретится с победителем пары полуфинала «Бавария-Пари-Сен-Жермен». Ответная встреча пройдет в Мюнхене 6 мая. Новый студийный альбом британской рок-группы Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома – Foreign Tans, иностранные языки. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл группа опубликовала уже сегодня. В соцсети музыканты выложили видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Foreign Tans выходит менее чем через 3 года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет. В России набирает популярность сонный туризм. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, почему люди не хотят больше новых впечатлений.
2: Есть множество неопределенностей в мире. Эмоциональные потрясения так или иначе оказывают на людей. И, соответственно, они в какой-то степени не хотят больше новых впечатлений, даже позитивных. Они хотят больше спокойствия. Слишком, может быть, неспокойное время живут, где все быстро меняется. Из-за этого у них вот эта потребность в новых ощущениях слабее, чем была раньше.
1: По словам психолога, на восстановление психики городскому жителю достаточно даже 3 дня в лесу без телефона и соцсетей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 мая, сегодня уже среда. Мы будем играть в наши кинопробы. И хочется сказать вам о том, что человек, который у нас выиграет, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Отвечать можно через наших ботов. Если еще не добавили свой номер телефона, можно это сделать на сайте наше.ру. Там есть два на выбор. Два бота. Ну а сегодня 6 число, значит, 6 правильный ответ мы ждем. Поехали.
4: А вы, значит, знакомой будете?
5: Естественно, это моя квартирантка.
4: А что же она в машине-то ночует?
5: А потому что миллионерша, иностранка, с причудами.
6: О, у меня такие причуды. Я обожаю спать в автобусе, машине, самолете.
5: Подводная лодка, трактор, велосипед.
6: В общем, все, что движется.
4: Короче, сейчас все движется в отделение. Там начальник, он разберется, кто есть ху.
3: Мне кажется, столько фильмов, где иностранка
7: спала в машине.
3: Ну, посмотрим, угадаете ли вы, о каком конкретном фильме идет речь, который мы переозвучили. Ждем 6-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.

0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.
3: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
2: Застройщик ООО СЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Если вы не успели записать контакты фирм и компаний, представленных в нашем рекламном блоке, звоните по телефону рекламной службы нашего радио.
8: 233-104-0.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге. 233-104-0.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте повторим.
3: Давайте.
2: Ну что, мы принимали 6-й правильный ответ. Фильм 95-го года.
4: А вы, значит, знакомой будете?
5: Естественно, это моя квартирантка.
4: А чё же она в машине-то ночует?
5: А потому что миллионерша и иностранка с причудами.
6: О, у меня такие причуды. Я обожаю спать в автобусе, машине, самолете.
5: Подводная лодка, трактор, велосипед.
6: В общем, все, что движется.
4: Короче, сейчас все движется в отделение. Там начальник, он разберется, кто есть ху.
3: «Хочу в тюрьму», «Ширли-мырли», «Старые клячи» и другие неверные ответы загадывали фильм «Московские каникулы».
2: Который, по-моему, никогда не загадывали.
3: И в аквапарк «Карибия» идет человек с номером телефона 909-943-00 и так далее. Мы вас поздравляем. Фильм «Московские каникулы».
2: Между прочим, режиссер Алла Сурикова.
7: Да, и гений актерского мастерства Леонид Ярмольник.
2: Да. «Московские каникулы», если не смотрели и вам нравятся фильмы той эпохи, то рекомендую.
7: Я бы не рекомендовал вам этот фильм.
2: Ну, мне, как фанату «Ширли-мырли», это совсем другой фильм.
7: Себе вкус.
2: Это не «Ширли-мырли», там немножко другой юмор, все-таки лирическая комедия.
3: Ну, знаешь, Саша, иногда то, что нравится тебе, тоже
7: Не-не-не, с тобой вообще как бы...
3: Да. Давай музыку срочно, пока не сказал.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут в столице. Сегодня 6 мая, до 26 градусов обещают нам сегодня синоптики. Сейчас в Москве 18 градусов.
3: Новость. Никогда не поздно. Взрослые все чаще осваивают навыки, которые не успели получить в детстве. Психологи и преподаватели отмечают, все больше взрослых людей приходят учиться тому, что раньше считали не своим возрастом. Кто-то в 40 лет впервые идет в бассейн, чтобы наконец научиться плавать. Кто-то после 50 записывается на курсы вождения, вокала или актерского мастерства. А кто-то решает выйти на сцену со стендапом, просто чтобы перестать бояться публичных выступлений. Специалисты говорят, у взрослых обучение часто идет даже осознаннее, чем у детей. Человек понимает, зачем ему этот навык, и меньше занимается для галочки. Например, умение плавать дает чувство безопасности, танцы помогают вернуть телу свободу, изучение языка – открыть новые поездки и знакомства, а стендап учит не только шутить, но и спокойно переживать внимание зала. По словам тренеров в этой области, главный барьер здесь не возраст, а фраза «мне уже поздно». На практике же взрослые ученики спокойно осваивают велосипед, гитару, лыжи, рисование, публичные выступления и даже новые профессии. И если вы вдруг, говорят специалисты, давно откладывали что-то и говорили себе и окружающим, да мне уже поздно, то не откладывайте и попробуйте, чтобы потом не жалеть.
4: Вот 100% надо пробовать.
2: Вот и вообще лишь куда-то идти.
4: У меня очень много вот еще вот этих вот порывов.
2: Неосвоенных.
4: Я, ну, начнем с того, что я очень давно мечтаю, и я не могу достучаться. Я уже написала несколько заявок, отправила, но меня не рассматривают, видимо. Я все хочу...
2: Вот так я не боятся тебя уже.
4: Доктором-клоуном. Я очень хочу работать, ну, вот как бы подрабатывать.
2: Есть благотворительная организация.
4: Да, но я им писала, я не знаю, либо я куда-то не туда отправляю, зная степень тебя. Моего везения.
2: Да,
4: но вот если вы меня сейчас слышите, вот люди, которые этим занимаются, я знаю, что у меня бы 100% получилось, но я вообще это все очень люблю. И вообще, в принципе, я бы с удовольствием вышла на сцену. Я когда-то играла в театральной студии, вот взял бы меня какой-нибудь театр, я бы с удовольствием, я очень это все люблю. Фридайвинг я хочу попробовать.
2: Любительских театров
4: потому что
2: много.
4: Боюсь.
2: Или ты хочешь профессиональный сразу?
4: Ну, мне хоть куда-нибудь возьмите.
2: Слушай,
4: фридайвинг, танго аргентинское. Извини. Давай, сейчас меня понесет, я вообще не остановлюсь, чтобы все уходить.
2: Разврат.
4: Почему сразу разврат?
2: Янка, сразу у тебя все разрушится.
4: А я, кстати, поэтому и не танцую, потому что... Нет.
2: Поэтому и не танцую.
4: Нет, я не... Ну, в смысле, я хотела пойти... Идите лесом.
2: Ты сама это сказала.
4: Ну, потому что я другой смысл вкладывала. Я хотела с мужем пойти танцевать аргентинское танго. Он сам отказывается идти танцевать. Ну и все.
2: В парках Москвы, вот сейчас летом, можешь...
4: Ну, это такой страстный танец. Его надо с любимым человеком танцевать.
2: Бабушки, дедушки танцуют.
5: Не обязательно с любимым, Ян. Главное, со страстным аргентинцем.
4: Вот это я боюсь. Понимаешь, лучше с любимым.
3: Никогда не поздно учиться. Вот о чем мы сейчас поговорим. Если вы уже во взрослой осознанной жизни начали осваивать что-то или освоили, да, то, что в детстве или в подростковом возрасте вам не давалось, или вы просто даже не думали об этом, то расскажите, что это.
4: Вот Сашка
3: примеры
4: у нас
3: могут
4: плавает.
3: Быть разные. Ну, Сашка и умел плавать.
4: Он хочет
3: он
4: плавать со стаканом вот с этим. Знаешь, у него девчонка молодым в группе ставит
2: уже
4: стаканчик с водой на лоб, чтобы он, значит, не разливался. И Сашка тоже так хочет, я знаю. Он все время об этом рассказывает.
5: Слушай, мы все думаем, что мы умеем плавать. Те люди, которые занимались плаванием, им большой респект. Им классно. Но вообще, вот человек, когда говорят, что бассейн самый безопасный, на самом деле в бассейн придешь и будешь плавать без правильной техники, ты потом на следующий день встать не сможешь. У тебя что-нибудь зажмет. Поэтому я себе ставлю технику. Технику плавания. Вот. Я занимаюсь в группе. Она мне очень нравится, потому что молодежь практически одна, почти. Если не учитывать меня. Вот. Мне очень нравится. Я занимался в театральной студии, вот в театре. У меня что-то не пошло. Ты понимаешь, как-то вот я увидел профессиональных актеров. Кстати, сегодня я иду на премьеру одного фильма, где сам снялся, и там будет очень много актеров. Вот я иду, и меня, знаешь, я
2: как
5: немного...
2: называется? Ты же скажи тогда, что за вбросы?
4: Ищите Сашку на афишах.
2: На афишах его не будет, у него там маленькая
3: такая роль.
4: Слушай, ну мы-то знаем, что он там есть.
3: 10 секунд плывет со стаканом на лбу в бассейне.
4: Ты же там гангстер, да? Там этот бандюга
3: как
4: или кто-то?
3: Как называется-то?
5: Соучастники.
4: Соучастники.
3: Он будет в кинотеатрах?
5: Это сериал. Я сегодня все узнаю и вам расскажу.
3: Где нам посмотреть на твою очередную роль?
5: Я вам...
4: Ты на сцену будешь подниматься, Сашка?
5: Расскажу. Ну, моя жена мне сказала, что вроде как да.
4: А нас не пригласил, Гарри, ты понимаешь?
5: Нет, я
4: не... Мы тоже хотим на тебя посмотреть.
3: Он еще не знает, вырезали его или нет.
4: Ну нет, ну как его вырезать?
3: О навыках, которые вы освоили во взрослой жизни, пожалуйста, напишите, может быть, кого-то это подтолкнет или будет мотивировать. Ну и возраст ваш тоже, это важно.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Смотри Лигу Чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига Чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
16: Без возрастных ограничений.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 39 минут в столице.
3: Какие навыки, профессии, специальности, хобби вы освоили уже в сознательном возрасте или осваиваете сейчас? Мне 44, учусь на телерадиоведущего, в том числе у Дмитрия Ленского. Получается, все идет с кайфом.
2: Ну, прекрасно, хорошо. Дима отличный преподаватель.
3: Мне сейчас 35. С самого детства хотела быть учителем начальных классов, но останавливала безумно низкая зарплата учителей, во всяком случае в нашем регионе. И вот пару лет назад решила сделать хотя бы шаг навстречу своей мечте. И та-дам! Получила красный диплом учителя начальных классов. Теперь осталось дождаться, когда муж станет миллионером, и вперед.
2: У меня сегодня дочь
4: ведет
2: первый урок у 15-летних ребят.
3: Удачи.
4: 15-летних?
3: Может разочароваться в профессии.
4: Как ее сразу? В 43 познакомился со своей второй женой на катке. Пришел учиться кататься. И понеслась. Коньки, ролики, встал на горные лыжи, на вейкборд, купил себе велик. Сейчас собираемся с женой на танго. 10 лет, полет нормальный. Как я раньше жил без этой женщины?
3: В 49 лет встала на горные лыжи. Очень понравилось. Теперь жду следующего сезона, буду продолжать. Еще в планах начать заниматься танцами, как только будет свободное время.
4: Круто.
2: Я тоже еще не встал.
3: Мне в июне будет 50 лет. 2 месяца назад начала учиться рисовать акварелью. Онлайн-курс. Просто балдею от того, как красочки смешиваются и расплываются.
4: Ой, я тоже очень люблю акварель, согласна с вами. В 46 лет пошла получать второе образование. Всю сознательную жизнь трудилась в финансовой сфере, а учиться пошла на фармацевта, провизора. Специализация фармация. Справилась и в этом году защитилась, да еще и с дипломом, диплом с отличием. Мечта детства осуществилась.
3: В детстве мечтала заниматься прыжками в воду. Все соревнования по телевидению смотрела. А родители в целях оздоровления отдали на фигурное катание. Докаталась до мастера спорта, а в 38 пошла в любительскую школу прыжков в воду. Какой же это кайф. Сейчас это уже неотъемлемая часть моей жизни. И коллекция медалей имеется с любительских соревнований. Так что никогда не поздно реализовать свою мечту. Екатерина, 54 года.
4: Круто, вы молодец. В 53 отучился на профессию гида-экскурсовода по Калининградской области, на курсах в университете. Очень доволен, просто счастлив.
2: Ну, а работаете? Здорово. Или нет?
4: Ну, видимо, да. Вообще-то круто водить экскурсии по любимому
2: краю.
4: Ну,
2: мы все ждем своих экскурсий.
4: Я сделаю, Саша.
3: Надо второе высшее в 45 лет. Ну, этим, наверное, никого не удивить.
2: Никого. Никого.
4: Ну, слушайте, какая разница? У вас же нет задачи кого-то удивить. Вы делаете это для себя, это самое главное.
3: Мне 42 года. 2 года назад начал осваивать барабаны. Очень круто. Сейчас начал осваивать укулеле. Тоже здорово. Занялся боксом. Все нравится. Где раньше был?
2: Слушайте, знаете, я увлекался барабанами, ходил к девчонке, и вот, и я проходил что-то по полгода, очень красно, ну, классно она преподает. И все, и потом меня, ну, отрубило, и все. И меня пишет знакомый, не знаешь, я, говорит, хочу научиться. Я дал ей, ему, вернее, ее телефон. И вот буквально там 2 месяца назад была свадьба.
4: Ух. Ой, меня тут поправили. Фармация, правильно. Спасибо.
3: Мне 38. Несколько лет назад нечаянно открыл для себя алмазную мозаику. Теперь разоряюсь сама и разоряю своего мужчину. Потом заливаю эпоксидной смолой, планирую попробовать мыловарение.
4: Здорово. В 30 встала на горные лыжи, в 33 получила водительское удостоверение, в 42 научилась плавать. До 30 учеба, кандидат наук.
3: А как у вас, дорогие друзья, с навыками, которые вы осваиваете или освоили уже во взрослой жизни? Сознательной, так ее назовем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
2: Всегда хотел научиться шить изделия из кожи. Кошельки, зажимы для купюр, ремни. Полгода назад купил все необходимое для этого и начал пробовать себя в новом деле. Максим, 46 лет.
3: Круто.
1: В 39 пошла, отучилась на грумера, и теперь это моя профессия. Уже 6 лет кайфую. Слушайте, это легко отучиться. Ну, понятно, что учиться вообще не просто. Но любой ли может пойти отучиться? Потому что я вот о груминге тоже мечтаю.
3: О груминге?
1: Ну, чтобы о триминге, чтобы животных щипать.
3: Ну, а почему нет? У тебя, тем более, есть на ком тренироваться.
1: Есть на ком.
3: Ну, вот. Мне 40, и, как говорит мой муж, женщина в 40, сорвиголова. Начала танцевать. High heels, накупила шлюшьих нарядов для танца, извините.
1: Чего?
3: Шорты, трусы, колготы в сеточку. Откровенные топики, простите, я аж покраснел. После тренировки прихожу домой, сажаю мужа и показываю все, чему научилась. В общем, он охает и восторгается.
2: Ну, вот
3: вообще
2: видите,
3: это круто. Да.
2: И вам нравится, и мужу, наверное.
3: А еще хай-хилс же, в общем, шикарная тренировка, на самом деле.
2: А хай-хилс это что?
3: Это на высоких каблуках.
1: Да, мы любим такое.
2: Энергичные танцы на высоких каблуках.
3: Ну, это, по-моему, я могу ошибаться, конечно, я небольшой специалист, но это такой, по-моему, симбиоз стрип-пластики и какого-нибудь там джаз-фанка, например.
2: 49 познакомился с горами. В 51 покорил Эльбрус.
1: Ну, ого. Хорошо, молодец.
2: Отцу 62 года. Постоянно учится чему-то новому. Надо что-то сделать, научился. И сделал сам. Например, около 10 лет назад приобрел новую квартиру. Ремонт весь сам. Положить плитку. Зачем плиточник? Немного тренировки и сам.
3: Круто, когда человек все умеет делать сам. Мне 44. 4 года назад только сдал на права. И просто кайфую за рулем. Теперь бросил работу и таксую. Жаль, что так-то у меня свой бизнес. Не могу сказать. Но получается, что таксую для души. Саня, 44, из Челябинска. А раньше не сдавал, потому что как не соберусь, то какая-то нелепая реформа в этой сфере. А в телефоне, когда учился, куратор сказала, что третий курс самый сложный. И чтоб никаких прав и всего прочего. По итогу курс оказался самый легкий, а времени было столько упущено.
2: В 36 встал на лыжи. Теперь у меня аж 4 пары. Ношусь как лось по 20-30 километров.
3: Ого. А в 39 пошла в мотошколу и купила мотоцикл. Муж, глядя на меня, тоже обзавелся железным конем. Катаемся вместе уже 6-й сезон.
2: В 40 сдала на права. В 41 пошла учиться играть на фортепиано. Оказывается, ноты это не так страшно. В 42 пошла на повышение квалификации художник-аниматор. Сегодня мне 43. Думаю, куда бы еще пойти учиться? Профилактика деменции обязательно после 40.
3: Согласна. Мне 40. Первый раз в этом году сплавлялась по Уральской реке. И уже готовлюсь к новому сплаву. Изучаю тему.
1: Может быть, пойти на пианино играть? Научиться. На барабанах я умею, и на пианинах.
3: На пианинах?
2: На пианинах.
3: На пианинах тоже можно.
2: Александр, известные и такие несложные мелодии учат играть просто цифры. Там 1-2, 1-2, 1-2-2. И на клавиши наклеечки.
1: Даже сложные мелодии сейчас просто вот этими нумеруют и все.
2: Что говорят специалисты? Фраза «мне уже поздно», которая сидит в головах многих из нас, не должна вас останавливать. Вот смотрите, сколько примеров людей, которые уже во взрослой жизни освоили что-то новое для себя, и счастливы, и жалеют, что раньше не решились это сделать. Так что не упускайте время и возможность.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Еще кусочек.
5: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама мама». Пока не доешь, не выйдешь. «Мама рядом» на Ефимова 4А. «Пастрамамама.ру».
6: Только в мае праздник с выгодой.
4: В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355. Застройщик ОСЗ СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на нашлихком.рф.
5: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 3 июня. Группа «Мельница» на крыше Roof Place. Большой летний концерт с видом на Финский залив. Специальная программа «Под открытым небом», которая погрузит вас в атмосферу фолка и мельничных сказок. «Мельница» на крыше Roof Place 3 июня. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, УГРН 118-774-664-49-20, 16+.
6: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Нью Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветера помещения 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Наше радио.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой, где погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Там отметили, что линия открыта для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою сегодня ночью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что над городом сбиты 12 беспилотников. Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107. Накануне Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность заключения мирной сделки с Ираном. По данным аналитиков, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран приведет к сокращению ассортимента этой техники в России. Об этом Насан рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
3: В России действительно достаточно конкурентный рынок, но, безусловно, исключение каких-то игроков из него приведет к сужению ассортимента, это очевидно. Что касается истории с ВОЗом, вся эта тема построена на так называемом реестре объектов интеллектуальной собственности. По идее, любые импортеры также смогут их вводить. Единственное, что таможня может пользоваться своим правом экс-официо и какие-то вещи останавливать и запрашивать правообладателей. Но если, опять же, брендообладатель не будет препятствовать, то это не приведет к остановке импорта этих товаров полностью. Конечно же, все это приведет к сужению ассортимента в итоге, в целом. А сужение ассортимента, как правило, для рынка не очень хорошая новость.
2: Ранее Минпромторг заявлял, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров из западных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию. Эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска. В этом году это июль, сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23, больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 6 минут столицы.
2: Александр, сейчас выйду. Так на праздниках будет 12 градусов. Ну да, обещают такую погоду спорную. Хотя у природы нет плохой погоды, но тем не менее. 8 мая 14.
3: Какая природа.
2: 9 мая 13, 10 16, 11 12. Вот такая история. Давайте погадаем.
1: Давайте.
4: Давайте.
1: Какая книга?
4: О, Сергею Есенину сегодня будем гадать.
2: Рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему утра. Выведем автора в эфир. А большинство из вас гадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы и давая какие-то советы. Не обязательно к ним прислушиваться, к нашим советам. Но это наше мнение.
1: Да? Хотелось бы какие-нибудь проблемы, я не знаю, таких жирных, сисочных. Мясных, в смысле.
4: Сисочных проблем?
2: А вот, Саша, пожалуйста, 13 лет не ел мяса по убеждениям, которые не знаю, откуда появились в моей голове. И вот планирую сорваться и съесть. Как вы думаете, стоит или уже не начинать? Ну, как минимум, нужно, наверное...
1: Сходить к специалисту, да, Игорь?
4: Ну, вообще, мясо тяжелая еда.
2: Организм отвык от переработки мяса.
4: Да.
2: Уже, может быть...
1: Господи.
2: Да, все твои ферменты забыли, что это такое.
1: Потихоньку просто, не огромный, не берите килограммовый стейк.
2: Да, если вы сразу килограмм свинины маринованной съедите, наверное, ваш желудок не скажет вам спасибо.
1: Ну да, что-нибудь полегче, попроще.
2: Ну и какие-то есть же специальные помогающие пищеварению.
1: Да ничего не будет, господи, вон сколько людей,
2: препараты,
1: которые не пили, потом хоп и выпили.
4: И все.
2: А в 13 лет по убеждениям 13 лет назад перестали есть мясо, а сейчас что произошло?
1: Ну, заблудший сын. Вернулся к человеку разум.
4: Этап жизни просто, когда хочется сорваться. Такое же бывает?
2: Бывает, да.
4: Когда обычно ты вот соблюдал.
2: А потом бах и во все тяжкие,
4: а потом,
2: да?
4: Бах и во все тяжкие. Просто мне кажется, это вообще частая история.
1: Немного непонятно. С мясом тут у людей, я вот не знаю ни одного человека убежденного там вегетарианца, который бы вот так вот 13 сорвался? Лет в хоп и сорвался. Это все-таки не алкоголь.

0: для кого-то это, Саш, алкоголь. Ну, я имею в виду.
1: Понятно.
0: Это же вопрос не тяги, может
2: быть. Да вообще, как бы, тут ничего такого нет. Ну, сорвётесь, это же ваша жизнь. Надо в жизни, должны быть падения, взлеты. Но если все идти по ровной дорожке, ну, что это за жизнь такая, господи? Конечно, не надо мои слова принимать как мантру, но я считаю, что в жизни должен быть и шторм, и, так сказать, засуха. Штиль — это вообще вот не про меня, но есть люди...
0: Александр, американские горки Бон.
2: Но есть люди, которые вот всю жизнь, они тоже нам необходимы. Знаете, как клещи, вот мы говорим, что клещи — это вредитель, но они же существуют в экосистеме.
0: А какая польза от клещей, Саша?
2: Здрасте, приехали, ну давайте теперь я вам буду рассказывать о пользе клещей.
3: Ну, мне интересно. Слушайте, с этими клещами, вчера в машине ребенок мне такой сидит сзади, говорит: «Ой, мам, паучок». Я говорю: «Ну, паучок, говорю, не страшно, говорю, наверное, из деревни привезли». Говорит: «Слушай, я его боюсь, говорит, он ко мне ползет». А я рулю впереди, а он сзади сидит. Я руку назад так протягиваю ему, говорю: «Ну, говорю, направь мою руку, давай, посади мне его». Он мне, значит, сажает, я руку к себе, а там не паучок, а клещ. Хорошо, светофор был, я остановилась на красном. И была с собой салфетка, я его скрутила. Вообще, это страшное дело, клещи.
0: Тебя?
3: Нет, просто сидела на руке. Но я тебе хочу сказать, что прям ну, неприятно
2: есть
3: было.
2: Есть виды клещей, которые уничтожают сельскохозяйственного вредителя.
0: Я не знаю, Саш,
2: нет, но я вам просто говорю, ну, все, правда, что существует в природе, оно же не просто так существует. Давайте это истребим. Этот человек может просто... А давайте это запретим, это понятно. Это у нас в крови сидит. А вот...
0: Не у нас, давай, а... У них.
2: Мы про людей еще говорим. Как про отдельный вид.
0: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355. Застройщик ООО «СЗ С3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Наше радио представляет... 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
7: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире,
8: если пропустите программу Алексея Петровского
7: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
8: Разрез нормам и канонам.
7: Эффективный хакинг гремящих новинок.
9: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
8: Жесткий диск.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, что, давайте почитаем проблемы, которые уже есть.
3: Почти год страдаю от защемления нерва седалищного. Проблема оказалась распространенная. Хожу, хромаю, прошел курс лечения. Нейрохирург сказал, пока лечить консервативно. Но легче не становится. Вопрос, настаивать на операции или пока не стоит?
2: Ну, я не... Вы такие вещи спрашиваете, но все-таки этот врач вам должен сказать.
3: Должны специалисты вам ответить.
4: Да, все, что касается здоровья, это же такая тема, сами понимаете, лучших специалистов.
2: Там в центры всякие вот известные, я не знаю, вы откуда, из какого города вы...
3: Ну, какая разница?
2: Вы в Москве не пробовали?
3: Ну, я думаю, что и...
2: Кстати, я хотел спросить, а в бассейн вы не пробовали ходить?
3: И в других городах, Саш, хватает специалистов. Не самая редкая проблема.
2: Ну да.
4: Бассейн, кстати, действительно творит чудеса.
2: Чудеса, да. Я, знаете, я вот сколько я занимаюсь, наверное, месяца два.
3: Особенно на море.
2: Месяца два.
4: Нет, это не работает.
2: Я стал по лестницам бегать, а до этого у меня как-то что-то, какие-то проблемы, короче, боялся упасть, сломать себе. А сейчас я по лестнице в метро просто...
3: Не знаю, у меня вот бассейн на отдыхе творит чудеса.
2: Да.
3: Вот проблема, в которой мы можем разобраться.
2: Давай.
3: Летом предстоит первая в жизни свадьба. Но при первом знакомстве наши мамы не поладили. После него, этого знакомства, не виделись и не общались. В связи с этим хочу провести роспись вдвоем. Торжество не устраивать. Мой жених меня, конечно, поддерживает, но я вижу, что ему хотелось бы видеть свою семью при этих событиях. Не знаю, как быть, погадайте.
2: Слушайте, а что вам это? Ну, пригласите всех, да, и все, ну, родители.
3: Ну, я думаю, что они уж на вашей свадьбе-то не будут отношения выяснять. Ну, посидят с кислыми минами вдруг мамы. Или ради такого события сделают вид, что они помирились. А дальше они и не обязаны общаться.
2: Ну, да.
3: Ну, и дружить там, это же...
2: Они чужие люди вообще.
4: Но мне тоже кажется, что родителей надо пригласить. Ну, как-то...
2: А там они уж взрослые люди сами. Было, будет, конечно, смешно, если они устроят
3: разборки. А что они не поладили, интересно? Что не поладили?
2: А, не знаю. Ой, да, кстати, напишите, что не поладили.
3: Видел нашего коллегу, который выступал светским экспертом в деле сына Бекхэма старшего.
2: Да ты что?
3: И его невестки, да. Тоже да там что? Мама с невесткой не поладила.
2: Не
3: владаю,
2: да.
3: А невестка непростая, дочь миллиардера, тоже не пальцем, как говорится.
2: Да.
3: И там закрутилось все.
2: На их фоне даже Бекхэм выглядит бедным.
3: Сын сделал заявление в соцсетях, сказал, что все это показуха, наша счастливая семья.
2: А вот это, конечно, свинство.
3: Что мама заставляла, таскала их по светским вечеринкам и ковровым дорожкам, где они все позировали счастливой дружной семьей.
2: Зачем так унижать родителей, я вообще не понимаю, которые сделали все. В твоей жизни было все. Посмотри, что в жизни других детей, у которых даже родителей нет, свинья ты.
3: А потом Виктория Бекхэм, ну, со слов невестки и сына своего, за несколько дней там до свадьбы отказалась ей шить платье. Ну, или там отдать ей платье, ну, да, которое да, она шила. А по версии Виктории, та отказалась это платье надевать.
2: Ну да.
3: И все, скандал.
2: Весь мир это обсуждает. Ну, Англия точно. И наш эксперт.
3: Наш эксперт, да. Который в Англии, кстати, никогда не был. Ну что, мы ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Группа «Йорк-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
9: Информационная продукция 18+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
16: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать.
17: Летом предстоит первая в жизни свадьба, но при первом знакомстве наши мамы не поладили, после чего не виделись и не общались. В связи с этим хочу провести роспись вдвоем. Торжество не устраивает. Мой жених меня, конечно, поддерживает, но вижу, что ему хотелось бы видеть свою семью при этом событии. Не знаю, как быть. Погадайте. Написала нам Лен. Лен, доброе утро.
18: Здравствуйте.
19: Доброе утро.
17: Лен, давайте с главного начнем. Что там у мам произошло?
18: Ну, нас не поделили.
17: А каким
18: внимания
17: образом?
18: Мало. Каждая считает, что больше внимания достается другой.
17: А прошу прощения, ну так, для понимания ситуации, сколько вам лет?
18: 30.
17: Угу. А вы пробовали с ними поговорить? Вот вы со своей, он со своей, и объяснить, что, ну, это ваш праздник, для вас это важно, и чтобы они там...
18: Я со своей уже поговорила, моя приняла этот факт. Он со своей говорить не хочет, потому что, ну, мы оба знаем ее характер, и это будет ужасная обида просто до небес. Вот, поэтому...
17: А что значит, вы им внимания не уделяете?
18: Оба тянем.
17: Лен.
18: Ну, как сказать?
16: Ну, скажите, как
17: ну, не
16: есть.
17: Звоните им, не приезжайте в гости, живете в одном городе.
18: Нет, в том-то и дело, что мы и там, и приезжаем, и помогаем, но каждая считает, что вот той больше.
0: То есть мамы ревнуют друг друга, вот, по сути,
18: ну,
0: да?
18: Видимо,
0: друг другу.
18: Видимо.
0: А у вас Лен, с будущей свекровью и у вашего будущего супруга, с будущей тещей хорошие отношения?
18: Ну да.
17: Угу. А мамы одни живут?
18: Моя, понимаете, она более сдержанный человек. Если она что-то и думает, она больше это в себе держит, не высказывая.
17: Так, а его говорит прямо, его, да?
5: Да.
18: Ну, по большей части, нет, она ко мне хорошо относится. Вот. Ну, иногда что-то проскальзывает такое.
17: А ваши мамы одни живут или есть папа и рядом
18: ну,
17: с ними?
18: Ну да, наши папы умерли.
17: То есть поэтому мамам хотелось бы внимания, понятное дело, от детей, если они одни живут.
16: Да, они оказывают им внимание, просто каждая думает, что ей меньше, чем другой.
18: Тем более, что это наш первый брак у каждого. Жили мы до этого с родителями.
17: А муж ровесник?
18: Ну, на год меня старше.
17: Ну, ровесник.
16: Нашли же друг друга, а? Такие. Ну, нетронутые.
17: Жизнью. Ну, давайте к книге обратимся.
16: Да, давайте к книге.
18: Давайте.
17: Номер страницы, номер строчки.
16: Вы на Луне, что ли? Что у нас такие?
17: В автомобиле.
18: Страница 14, строчка 7 сверху.
17: Летом предстоит первая в жизни свадьба. Но при первом знакомстве наши мамы не поладили, после чего не виделись и не общались. В связи с этим хочу провести роспись вдвоем, торжество не устраивать. Мой жених меня, конечно, поддерживает, но я вижу, что ему хотелось бы видеть свою семью при этом событии. Не знаю, как быть, погадайте.
16: Ах, и сам я нынче что это стал нестойкий. Не дойду до дома с дружеской попойки. Надо сесть, выпить.
17: Ну, устраивать дружескую, да?
16: Да.
17: Вечеринку, мне посвященную
0: свадьбе. Мне кажется, перед свадьбой было бы круто отвезти мам куда-нибудь поужинать. Нет, просто выбрать какое-нибудь классное место, которое бы вот всем было комфортным, и просто вместе хорошо попробовать провести время перед свадьбой.
16: Да, но не приглашать их, это точно не вариант.
17: Да.
16: Это вот наше с вами решение. Так сказал Есенин. Все, спасибо. Ответа мы от вас не дождемся.
0: Но вас с наступающим, да.
16: Очень долго с обратной стороны Луны идет связь у вас.
0: Праздником вашим.
19: Подъемники на нашем радио.

0: Шилова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут. Столица. Сегодня 6 мая. Синоптики обещают нам до 26 градусов тепла. Сейчас в Москве около 20 градусов.
3: Хотелось бы вам напомнить, хотя многие на себе ощутили вчера, что ограничения в работе мобильной связи и интернета, и даже СМС нам обещают и исполняют с 5 по 9 мая включительно во всех крупных городах. Где-то это продолжается уже несколько лет, но в Москве еще не совсем привыкли к подобным отключениям интернета и связи. И вот о чем мы хотели вас предупредить. Если нет интернета, Яндекс.Го может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси как обычно. В таких заказах рекомендуют пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как планировал. Заказ по телефону нужно оплачивать наличными в конце поездки, а если вы заказали с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Если из-за нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, для многих это тоже стало вчера актуально, нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери.
2: Да,
3: чтобы воспользоваться такое. Ими, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно обратиться в службу поддержки после восстановления сети. Для тех, кто вчера не мог уехать, я видел в интернете фотографии, когда водители такси и курьеры заходили в кафе или в рестораны быстрого питания, чтобы подключиться к Wi-Fi и взять заказ.
2: Да, ну ты знаешь, я вчера была удивительная история. Я знал, что, значит, вот я ехал пока в метро в центре, да, проезжая центр, я смотрел домашнее видео. Потому что ничего не грузилось там и так далее. Я смотрел на собак, смотрел на всех своих членов семьи и так далее. Да. На себя, естественно.
3: Наконец-то хоть пересмотрел.
2: Для чего нужны такие видео? Для таких моментов.
3: Когда интернет уменьшили.
2: И как только мы переехали за МКАД, сразу заработало все.
3: Не знаю, вот где-то с 11 у нас здесь в районе Октябрьского поля, потом мы поехали в центр до 3 приблизительно, ну даже до 2:30 у меня не работало вообще ничего, даже смс-ки не приходили. А потом появилась связь и как раз новости, что закончилась блокировка. Ну, по крайней мере, ну, может быть, она в каких-то районах продолжалась. Вот в том районе, где я был.
2: Это была репетиция блокировки или...
3: Ну, я думаю, что ну, как бы нам объясняют, что это связано с безопасностью. С безопасностью, в том числе, конечно же, 9 мая. Поэтому, вот, наверное, тестируют все эти отключения. Но чтобы смс-ки не приходили, я уже давно такого не помню.
4: А у нас в районе была связь. Я вчера вот отвозила младшего на зачет в музыкальную школу. Ну, в 4 часа дня, например, совершенно точно она была.
3: В 2 часа уже связь появилась,
4: Ян. Ну, и днем она тоже была. Я приехала с работы, когда и днем она тоже была у нас вот в районе. Я ходила, могла проверить.
3: Я слышал, что на Новой Риге была связь. Не отключали.
2: Да ты что?
4: Вот.
3: Не знаю, врут или действительно блокировка
2: работает только для
3: отдельных районов. Но обещают, что продолжит сегодня всю эту историю с блокировкой.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. С 1 сентября в России можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи, сообщили в правительстве. Подать такое заявление можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Большинство школ в Чебоксарах вернулись к работе после атаки БПЛА. На дистанте остаются только 3 из них. Образовательные учреждения в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, 2 жителя погибли, еще 34 пострадали. К тушению лесных пожаров в Туве привлекли 2 самолета и вертолет. В ликвидации участвуют почти 500 человек, сообщает региональный МЧС. По данным министерства, в Туве действует 7 лесных пожаров общей площадью более 2500 гектаров. За сутки был локализован 1 лесной пожар. Крупные возгорания остаются в 4 районах. Угрозы населенным пунктам нет. На этой неделе глава Тувы Владислав Ховалык ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Однако он считает, что в этом случае предал бы душу народа Сербии. Также сербский президент в интервью TV Informer отметил, что Сербия упустила множество возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Американская актриса Корианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и компанию Disney. Она утверждает, что ее внешность без согласия использовали для создания персонажа кинофраншизы «Аватар», сообщает «Нью-Йорк Таймс». В иске упоминается интервью Кэмерона 24 года для неназванного французского издания. В нем режиссер упоминает Килчер, указывая на изображение персонажа Нейтири, и говорит, это на самом деле ее нижняя часть лица. Как пояснила актриса, в эпоху развития искусственного интеллекта наша внешность больше не в безопасности. Если не предпринять никаких действий, такие случаи могут стать нормой. Эффективнее справляться с тревожностью поможет спорт, рассказал НСН, создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
2: Вся тревожность очень хорошо снимается тренировкой в зале, либо танцами, либо объективно хорошей прогулкой. Наверное, смотрели фильм «О чем говорят мужчины», и там в одной из серий у героя Александра, по-моему, у него была стрессовая ситуация. Не зная этого, они говорят, нам надо вышагать проблему. И они шли вокруг Садового кольца, вместо того, чтобы нагнетать, копать яму.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 мая. Сегодня среда.
3: Да. Что касается дня сегодняшнего. День напитков. Международный день напитков отмечается сегодня.
2: Прекрасный праздник.
3: День святого Георгия Победоносца.
2: Mm-hmm.
3: День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи».
2: Поздравляем.
3: В 91-м году образована была пилотажная группа «Наши друзья», которые много мероприятий, фестивалей с нами провели. Большой привет всем, кто сейчас служит ветеранам пилотажной группы «Стрижи». Поздравляем с праздником. Александр, что вы выбрали? Отмалчивайтесь, сидите.
2: Напитки. Да, давайте.
3: Напитки. Такая широкая тема, даже не знаю, с чего начать.
2: Ну, давайте по старой памяти.
3: Какие команды столкнуть? А давайте те, кто разное и много. Я сейчас не про алкоголь говорю, вообще, в принципе. Ну, любит напитки там. И не только чай, там, кофе, но и лимонады, и газировки, просто воду, полезные напитки, делает себе разные коктейли полезные. В общем, напитки в широком смысле этого слова. То есть вот человек, который много пьет.
4: Ну, против
3: не передергивайте. И это к алкоголю отношения не имеет. Против тех, да, у кого есть там один любимый и вообще с жидкостью как-то не складывается. Есть же, наверное, такие люди.
2: Не знаю.
4: Я мало, кстати говоря, всего пью.
3: Вот, Янка. Ты могла бы сыграть.
4: Но у меня, ну, такой небольшой набор.
2: Это чувствуется.
4: Но хороший.
3: А удивительно, да? Вот когда тебе нужно пить воду, там, ну, говорят, что в среднем 2 литра воды нужно в день выпивать. Именно воды, не жидкости, там, чай, кофе, а именно воды. То иногда ты как бы с трудом выпиваешь. А вот что-то другое... В пятницу, в субботу, на майских праздниках.
2: Заворотник.
3: Вообще незаметно проходит.
2: Да?
3: 2 литра вообще как с куста. Я сейчас не про крепкое говорю.
4: Да, у меня с кофе так.
3: Ну вот, мы и разобрались. Что разыгрываем, Ян?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 29 мая.
3: Наш

0: Ру. На главной странице два бота. Выбирайте любой, пишите нам заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Нью Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветра, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
3: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. И по лотерею предметно. Угол 318-774-655-245.
4: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
5: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
1: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, давайте играть.
2: Играем с Анастасией. Настя любит разные напитки. Одно из любимых – смузи из брокколи.
3: Ага, неожиданно.
2: Да. Настя, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: А вы как готовите смузи из брокколи? Давайте послушаем. Что туда?
4: Хорошо. Смотрите, сначала просто его сварили. Вот. Потом это все в блендер, блендерить, и все, и можно пить.
3: А, да, молоко, воду добавляете?
4: А, периодически, да. Если очень прямо пюреобразное получается, то немножко водички, да, добавляю.
5: А лед, там все дела. Получается у вас какой-то крем-суп из брокколи.
3: Да.
4: Ну, грубо говоря, да. Но я люблю это в стаканчике. Именно, допустим, с утра на завтрак с яичницей. Прям очень самое то.
3: Хорошо, давайте тогда отвечать на вопросы.
5: Сбитень. Сегодня четное число, преимущество вашего соперника. Сбитень – старинный общеславянский напиток, приготовленный на основе меда и разных пряностей. Туда добавляют имбирь, гвоздику, корицу, кардамон, зверобой, шалфей. А какой еще ингредиент обязательно добавляют при приготовлении сбитня? Лавровый лист, кора дуба или эстрагон?
4: Лавровый лист, кора дуба. Лавровый лист.
5: Да, лавровый лист. Это нужно знать.
3: Я думал, сбитень это алкогольный напиток.
5: Не обязательно.
3: Медовуха.
5: Какой ингредиент, ну, на всякий случай мы говорим, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Пейте суп из брокколи.
5: Какой ингредиент в составе Байкала придает ему характерный пряно-древесный аромат? Байкал имеется в виду напиток. Экстракт зверобоя, экстракт элеутерокока, или экстракт корня солодки?
4: Так, я думаю, первый вариант.
5: Это второй вариант. И последний вопрос. С овсяным киселем связана одна народная традиция. В центральных регионах России известно второе название напитка. Его подавали на свадьбах. А как его называли? Выгонец, любанец или семенец?
4: Выгонец, любанец или семенец. Я думаю, любанец.
5: Такой кисель подавали гостям на свадьбе в знак того, что пора расходиться по домам. Выгонец.
4: Ага.
5: Вот. Выгонец. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на один вопрос.
3: Чтобы победить. Посмотрим, как справиться.
2: Но шанс в любом случае у вас есть. Ждем тех из вас, друзья, кого можно назвать однолюбом в плане напитков.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте играть дальше.
3: Кто играем с Ириной. Ирина однолюб, пьет крепкий кофе, не сладкий, воду, ну и разве что облепиховый чай иногда.
4: Кто у вас так аварийка метроном работает?
5: Здравствуйте.
4: Давайте отвечать на вопрос.
2: Как называется коктейль, который готовят в Шотландии, добавляя в пенный напиток томатную пасту, сыр и специи? Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Пицца Эль, жидкая пицца или томатный портер?
5: Наверное, второе.
2: Жидкая пицца. Вам нужно ответить один. Дать один правильный ответ, и вы победили. И вы его дали. Молодец. К началу 15 века существовало более 500 разновидностей кваса. А какой квас был самым популярным в конце 19 века? С хреном, с изюмом или грушевый?
5: Так, с хреном?
2: Грушевый. Кашмирский чай, пожалуй, один из самых красивых, нежных и уникальных горячих напитков с точки зрения внешнего вида. Дело в том, что этот напиток также известен как чай в полдень. Хочется сказать, притормозите лошадь. Имеет необычный цвет. Какой? Синий, оранжевый или розовый?
5: Розовый.
2: Процесс. Ну, мы вас поздравляем.
3: В любом случае, поздравляем. Вы наш победитель, Ирина. Сегодня ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии 29 мая. Ну, а нашу первую участницу, Настю, мы благодарим за игру и желаем хорошего дня.
2: Я только минуточку хотел маленькую ремарку. Процесс приготовления такого чая требует терпения, так как он состоит из нескольких этапов, включающих кипячение и ожидание. На самом деле, Лукьянова, чайные листья нужно замочить перед кипячением, чтобы они приобрели насыщенный розовый оттенок. Такие ингредиенты, как орехи, пищевая сода, соль и специи, помогают придать этому творению жизнь. Этот красочный согревающий напиток символизирует гостеприимство и часто подается гостям в Кашмире по прибытии, если вдруг будете в Кашмире. Пожалуйста, попросите.
0: Подъемники на нашем радио.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
8: Без возрастных ограничений.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 35 минут. Столица, как всегда, к этому часу новость.
2: Зарплата в шашлыках. Сколько получат самые дорогие рабочие в России? Вот такую новость я нашел на просторах интернета. Не все профессии могут помочь заработать на 1000 порций шашлыка в месяц, говорит автор этой статьи. Аналитики за основу взяли усредненную стоимость шашлыков. На среднюю семью из 4 человек 4 порции шашлыков по классическому рецепту свиной шеи с луком и специями обходятся в 635 рублей.
1: Один шашлык?
2: 4 порции. На семью. 4 порции. Да, 4 порции на семью. Усредненная сумма.
1: Угу. 650 рублей, так.
2: 635. Бурильщики, которым в среднем предлагают 200 тысяч рублей в месяц, в пересчете на шашлыки могут получить около 1258 порций в месяц или 41 шампур в день. Водитель-дальнобойщики,
1: которым... Я прошу прощения, как они получат 1000 с лишним порций, если у них зарплата 200 тысяч рублей? А это получается... Одна порция, это сколько? 635 рублей?
2: 635 рублей, это, Саша, 4 порции. А, то есть одна порция, это где-то 159, ну там 158,7 рублей. Дальше, водители-дальнобойщики, которым предлагают зарплату 183 тысячи рублей в месяц, могут себе позволить примерно 1155 порций шашлыка в месяц или 39 шампуров в день. Автомаляры средние, предлагаемые зарплаты которых достигли 183 413 рублей в месяц. Монолитчики с зарплатой 175 тысяч рублей могут приготовить 1100 порций шашлыка. А слесарь с доходом 155 тысяч только 979 порций. Я не знаю, где такие зарплаты. Ну, наверное, это тоже какая-то усредненная зарплата.
1: А вообще подобные...
2: считать зарплаты в шашлыках — это что-то новое.
1: Подобные расчеты, они вообще для чего? На что?
2: Ну, просто
1: типа похохмить, повеселиться.
2: Именно, да. Сейчас у нас неделя рабочая между майскими праздниками. Кто-то открывает сезон шашлыков, дачи. И вот, наверное, в одном из изданий, даже не знаю, кто это, решили вот перевести зарплаты в шашлыки.
3: А у вас уже есть планы какие-то на 2 майский?
2: Пока нет, но, наверное, отправлюсь на дачу.
1: Янка, нет такого в России, планы на 2 майский, на 1 май. Есть планы на майские?
3: Ну, в этом году они раздроблены, поэтому были первые
1: это
3: майские.
1: Это в голове у тебя все раздроблено.
3: Майские.
1: А мы так себя в такие установки делаем. А на самом деле ничего не раздроблено. Следующая эта неделя начнется, мы выйдем не в понедельник, ты понимаешь, о чем я говорю?
3: Да.
1: А во вторник это намного легче. Или, как ты любишь говорить, легче.
2: А где порция шашлыка стоит 160 рублей, я перееду в этот город? Ну, мне кажется, что речь идет же не о ресторанном шашлыке, а...
1: Обуличном?
2: Ну, нет, просто приготовить, купить мясо, замариновать и вот потом приготовить, соответственно. Ну,
1: самому.
2: Себестоимость продуктов в магазине, наверное.
1: Самому?
2: Самому, да.
1: Ну, наверное. Не знаю.
2: А вы покупаете готовый шашлык? Я покупаю. У меня вот есть один большой супермаркет недалеко от дома, и там очень вкусно маринуют шашлык, причем любой. Куриный, и свиной, и говяжий.
3: Да
2: и
3: по-разному бывает.
2: Разные маринады, и свежий он. И разлетается просто, особенно в выходные, летом, очереди стоят.
3: Бывает по-разному. Бывает просто захотелось, а времени мариновать уже нет. Поехал, купил, пожарил.
2: Вперед.
3: Да.
2: А сколько вы в шашлыках зарабатываете? Задумывались об этом? Задумайтесь. 10.39, 10.40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 48 минут. Столица сегодня 6 мая. До 26 градусов обещают нам сегодня синоптики. Будет жарко, но, возможно, дожди.
3: Завтра день радио. Завтра день рождения нашей Яночки. Она очень ждет подарки от вас, дорогие слушатели.
4: Ну, перестань.
3: Можно
4: да
3: не начинать нести уже с утра.
4: Да.
3: И отправлять поздравления, чтобы сделать и день радио, и день рождения. Вот угораздило, да? Человек, который всю жизнь посвятил работе на радио, родится еще в день радио.
4: Судьба.
3: Судьба.
2: Она же работала на...
4: 26 лет я работаю в эфире. По-моему. 27.
2: День радио 7 мая отмечаем мы в России.
4: Она какая разница? Всю жизнь мы отмечали день радио 7 мая. И не надо тут Александру Арнгольдовичу рассказывать. Это наш праздник.
2: Просто нужно, так сказать, все-таки разделять
3: всем
2: пельмени от вареников.
3: Хорошего
4: дня. Да ты, боже мой, там.
3: Берегите себя и до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Пока.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Регистрационный номер L-номер FS-77-789-18 от 7 августа 2020 года.
0: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Добрый день. Жители Петербурга предупредили о возможности ухудшения качества интернета в период майских праздников. Подробности прямо сейчас. Комитет по информатизации и связи Петербурга подтвердил, что с 6 по 9 мая в регионе возможно ухудшение качества мобильной связи и интернета. В пресс-службе ведомства отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области. За обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы. Их деятельность находится в ведении Министерства цифрового развития. Новые башни в Лахте станут точкой притяжения и увеличат туристический поток в Петербург. Их помещения будут сдавать в аренду, что окажет благоприятный экономический эффект. Об этом сообщил председатель ЗАГС Собрания города Александр Бельский. Первый небоскреб, по словам Бельского, не сдается в аренду, там не продали ни одного метра, но он полностью используется для нужд «Газпрома». В новых башнях подход будет другим. Бельский отметил, что новые небоскребы станут доминантой Петербурга и приведут к созданию еще одного сити-центра. Не исключено, что инвестиции могут вложить и другие компании, которые захотят построить высотные дома. Внешний облик небоскребов Бельский назвал красивым и современным. Для большинства петербуржцев День Победы остается главным личным праздником. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы «Суперджоп», так считают 75% жителей города. На втором месте Новый год, далее следует 8 марта, Рождество и 23 февраля. Меньшее значение имеют 1 мая, День России и День народного единства. При этом 7% опрошенных отметили, что ни один из государственных праздников не имеет для них особо личного смысла. Акции, посвященные Великой Отечественной войне, по-прежнему вызывают живой отклик у горожан. Георгиевскую ленточку поддерживают 87% петербуржцев. 67% относятся к ней однозначно положительно, еще 20% скорее одобрительно. Акцию «Бессмертный полк» одобряют 89%. 70% из них полностью поддерживают, а 19% в целом относятся положительно. Женщины проявляют большую активность в поддержке этих инициатив, чем мужчины. Сегодня погода в Петербурге будет формировать западный гребень антициклона. Благодаря этому небо останется почти безоблачным, однако температура воздуха окажется ниже обычных значений для этого времени года. Об этом рассказали синоптики центра ФОБОС. Температура воздуха 6 мая в Петербурге составит от плюс 3 до плюс 10 градусов. В Ленобласти от плюс 1 до плюс 11. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 760 миллиметров ртутного столба. Завтра облачно, осадков не ожидается. Ночью до плюс 5 градусов, а днем до плюс 11. Сейчас в городе плюс 8.
2: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. Один плюс один шоу на нашем радио.
1: Да-да-да, это мы. Здравствуйте. Доброго дня всем, доброго солнечного, теплого, относительно теплого дня.
2: Ура,
1: 6 мая у нас сегодня на календаре. Международный день против диеты сегодня. Даже если вы плотно сидите на вот этом вот самом индивидуальном рационе питания, сегодня можно соскочить.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что сейчас в моде не диеты. Это раньше. Я помню еще времена, когда даже моя мама покупала какие-то чаи специальные, которые якобы жиросжигающие.
1: А эти китайские БАДы.
2: Сидела на каких-то диетах. Сейчас это не модно.
1: Сейчас, модно?
2: Ну, сейчас модно просто здоровое питание без вредной пищи, без мусора. А дефицит калорий нынче в моде.
1: Да, ну, день без домашних заданий сегодня. Я благодарен своему сыну за то, что он наконец-то вот этот год делает домашние задания без меня.
2: А как вы к этому пришли?
1: Я просто устал. Иди делай, вот как хочешь.
2: Больше
1: я не
2: буду.
1: Да, я тебе больше помогать не буду. Что непонятно, спрашивай. Все.
2: А вообще, я же тут какую-то новость слышала, что хотят отменить в школе домашние задания.
1: Ну, это, конечно, глупость ужасная. Может, отменить тогда смело сразу в принципе обучение. Вот и все.
2: Больше
1: потому
2: не
1: что
2: ходим
1: домашнее
2: в школу.
1: Задание
2: как
1: это же...
2: Как-то в интернетах сами
1: вот,
2: научитесь
1: вот
2: всему.
1: Вот именно. Но про это тоже я читал массу разного рода статей от разного рода специалистов, типа. Это когда ты ищешь в интернете, еще одно сравнение нашел, когда ты ищешь информацию в интернете, ну, ответы на вопросы, решение тех или иных математических задач, например. Когда ты сделаешь домашнее задание, но потом ты покидаешь зону интернета, закрываешь тетрадь свою, да, и вот этот процесс сравнили с тем, как если бы ты стоял в библиотеке, набитой, естественно, шедеврами литературы, но при этом не умел читать.
2: Ну, в принципе, да, но с другой стороны, у меня и без интернета, а с учебниками и вот решением задач было абсолютно так же. На уроке вроде бы, казалось бы, я все поняла, наконец-то. Домой прихожу, надо делать домашнее задание, а я уже я ничего не помню.
1: Что ты понял, Ванечка? Ничего, бабушка. День блинчиков Сюзет. Боже ты мой.
2: Классные.
1: Это классные?
2: Да.
1: Тебе нравится? Это, оказывается, блюдо французской высокой
2: мне
1: кухни.
2: Мне вообще любые блинчики нравятся.
1: Ну, это понятно.
2: С чем бы они ни были.
1: С мясом макать в сметану.
2: Ну,
1: класс.
2: Ладно, с мясом, наверное, это было бы последнее место моего
1: последний день в жизни.
2: Рейтинга.
1: Наши предки славяне-крестьяне сегодня отмечали Егорьев день, он же Егорий Вешний. Ребята, сегодня как раз нельзя готовить мясные блюда. Народное поверье, мясо на столе в Егорьев день к болезням.
2: Угу.
1: К болезням. Нельзя охотиться и рыбачить. Нарушение грозило финансовыми потерями. Нельзя брать в руки острые предметы. Ножи, иглы, ножницы, топоры, пилы под запретом. Стричь
2: вилки
1: волосы тоже нельзя. К болезни. Да.
2: Сегодня ложкой едим.
1: Да. И самое главное, что можно? Сегодня не можно, а нужно вернуть долги. Кто рассчитается с долгами в этот день, весь год будет при деньгах.
2: Классно. Ну, с одной стороны, плохо, что у кого-то есть долги. С другой стороны, если сегодня есть возможность их раздать, будет хорошо.
1: Слушайте, долги – страшная вещь. Вот эти вот кредиты, они же есть у всех у нас теперь.
2: Ну, с одной стороны, это долг, но с другой стороны, я думаю, что долг – это все-таки больше, вот когда ты у кого-то занял.
1: Кредит – это хуже, чем долг.
2: Ну,
1: потому
2: да.
1: что возвращаешь с процентами. Ладно, в этом часе у нас с вами мы о грустном не будем. Другой смысл, как всегда, и гадание по рок-н-роллу мы подскажем, когда.
0: Наше. Наша реклама. Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
3: Такая, блин, вечная молодость.
0: Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты.

0: за всю историю коллектива. «Чиж и компания». 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
1: Наше радио представляет Горшенев. Юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное шоу большого юбилейного тура. Расширенная программа. Легендарные песни. От кукрыниксов и проекта Горшенев до избранного из Фауста и Тот. 5 июня. Ледовый дворец. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УГРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса». 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
2: Группа «Найл Шарри» представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Судьба пытается меня сломать. 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
3: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
2: Подробности на ресурсах группы «Найл Шарри». 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Ну что, время другого смысла подошло к нам с вами вплотную. Звоните 244-104-0 и угадывайте, что за песня кто поет.
1: У нас есть два билета на спектакль «Фантазию» по мотивам русских сказочных сюжетов «Сказ Карабас» на сцене театра «Эстрада 6+» возрастное ограничение. Это для слушателя с ребенком. Звоните, если у вас есть ребенок, если у вас есть желание сходить с ним на классный спектакль. И вообще, в принципе, если вам интересно с нами повзаимодействовать.
0: 244-104-0.

0: смысл.
1: В другом смысле нам попадается Денис. Денис, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
3: Да, добрый день, Денис. Чем там занимаетесь?
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я работаю.
3: Ну, это сейчас, нормально, да.
1: Я сейчас почувствовал себя ведущим «Что, где, когда», когда к нему обращаются «Уважаемый господин ведущий». Слушайте, два билета на спектакль «Фантазию» по мотивам русских сказочных сюжетов «Сказ Карабас» на сцене театра эстрады, возрастная категория 6+, у нас есть, как обычно, вам два файла.
3: А дети у вас есть, кстати, Денис?
2: Ну, я поэтому и позвонил. Вы сказали, что тем, у кого есть дети, звоните. Я вот из-за этого и набрал.
1: Ну, слушайте, это не значит, что мы хотели прям отсечь всех тех, у кого детей нет?
3: Нет, хотели, потому что дылды всякие будут без детей ходить. Для детей спектакль.
1: Бездетные дылды.
3: Пускай дети ходят с родителями. Все как положено. Так, ну давайте тогда начинать.
1: Куплет вначале.
2: Давайте.
4: Ты слушаешь меня, по радио я... А ты в кровати, в деревне М снега, отключение пик и пошли троллейбусы, заживление бедренно-ягодичное твоя ненависть.
1: Ну, пока хватит, нам кажется. Пик, и что там было?
3: Пошли троллейбусы, по-моему.
2: И встали трамваи.
3: Или встали трамваи.
2: Да, и встали трамваи.
1: Но сегодня просто... По куплету
2: ну,
1: уже...
2: Просто фразу вот эту вот я услышал, а вот дальше много было других, и я все забыл.
3: А бедренно-ягодичное, что там, заживление было?
1: Да, а вот как перевернуть? Мне в голову пока ничего не приходит.
3: Ну, опять же, вот когда ты уже, Денис, запомнишь, что ягодицы всегда в другом смысле обозначают голову.
1: Угу. Ну и что тогда?
2: Так. Бедренно-ягодичные, это значит шейно-головные.
1: Шейно-позвоночные, да.
3: Ну, не совсем. Ладно, давайте послушаем припев, раз такое дело.
4: Вы из Америки, индивиды сложные. Ты мне постепенно промолчишь, покеда. А я заплачу и промолчу тебе. Ты иначе встречала меня, Валя.
1: Валя.
3: Валя, внезапно
2: еще
3: появилась.
2: Больше запутали на самом
3: да
2: деле.
3: Да ладно, вы что? Ну, по припеву-то вот, точно должно быть ясно.
2: В начале припева я начал узнавать, а потом пошел вот какой-то вот этот вот
1: ну, так вы можете остаться в начале, в режиме начала припева и попробовать предположить что-то.
2: Вот мне встали трамваи, вот я отсюда, вот пока только вот это вертится, и вот вокруг этого, бац, встали трамваи.
1: Ну? Ну, сейчас просто ты... в порядке бреда
3: ну,
1: что-нибудь
3: ладно,
1: скажите
3: нет,
1: нам.
3: Ну нет, мне кажется, если...
2: Ну почему
3: вы...
2: нет, так нет-то?
1: То есть я же знаю, вы мне сейчас напоминаете студента на сдаче экзамена. Идите, у вас неуд. А я учил.
3: Не даете нам версий. Давайте версию нам.
2: Вот пока только по трамваям. Сейчас, секундочку, буквально...
1: Денис, загляните в наш телеграм-чат.
3: И не мучайтесь.
2: Да, вот если бы я до вас так быстро не дозвонился, я бы сначала заглянул бы в него. Так быстро трубку подняли, что я даже не успел в него...
1: Мы вас ждали.
2: Да, я не сомневался.
1: Слушайте, ну, в общем, ладно.
3: Не будем...
2: Травма черепно-мозговая. Вот, я вспомнил.
1: Травма черепно-мозговая. Ну, и кто это поет?
2: Да.
3: За песня такая. Травма черепно-мозговая.
2: Нет, я строчку-то как по крайней мере угадал.
1: А, ну так строчка не песня.
3: Этого недостаточно.
1: Короче говоря, без шансов. Вы вплотную, надо сказать, подобрались, но все-таки правильного ответа так нам и не дали. Ума Турман и одноименная песня.

0: Ну, по-моему, такого не было еще ни разу, чтобы прям вот действительно вплотную. Вот-вот и угадает, но так и не смог.
1: Нет, давайте будем честны. Не вот-вот, не вот-вот. Да? Только травма черепно-мозговая у нас
0: была. Одну фразу. Ну, в общем, да. Давайте следовать правилам.

0: наше. Наша реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
3: Информационная продукция 18+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
8: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты нужней.
10: За Родину!
11: Отец в кино с 7 мая. 16+.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Ну, а тем временем подъехало это самое время гадания по рок-н-роллу. Мы готовы, наш гадательный аппарат заряжен, ждем только вас не хватает.
1: Мы надеемся, у вас есть какие-то вопросы ко вселенной, а как еще иначе? По-другому не бывает.
0: Ну, звоните, что сидим-то?
1: 244-104-0. Мне, что ли, звонить?
0: Ну, слушай, а на кого мне здесь в студии еще смотреть? Ребята, мы вас ждем, гадание состоится через 4 минуты.
2: «1 плюс 1» шоу на 104 FM.

0: Группа «Воскресенье». Кто виноват? Кто виноват в том, что нам по-прежнему пока еще никто не позвонил?
1: Кто? Наши слушатели виноваты.
0: Слушатели, мы обвиняем вас. Вы виновны.
1: Не хотят с нами общаться, не хотят нам рассказывать про свои какие-то планы, не хотят узнавать, что их ждет в будущем. Кошмар какой-то.
0: Да вообще. Слушайте, вчера же у нас что-то было?
1: Вчера у нас что-то было.
0: Что-то было, понятно.
1: У нас было, кажется, про отпуск. Да.
0: Да?
1: Да.
0: И что?
1: Не знаю.
0: Так, ребята, сегодня мы тоже, кажется, немножко притормаживаем. День какой-то, видимо, сегодня особенный.
1: Но не только сегодня, давай будем честны.
0: Отвечайте за себя.
1: Перед собой и перед народом.
0: Значит так, мы обещаем, тормозить больше не будем, а вы нам позвоните 244-104-0.
2: 1+1 шоу.

0: Александром мы встречаемся в гадании по рок-н-роллу. Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: У Александра какая-то сказочная история. Дело в том, что он работает на двух работах. Одна из них со следующим режимом. Один день через четыре. Через четыре, Карл.
2: Нам уже Александр объяснял за эфиром, что там не один через четыре, а там получается, что один день вы полностью работаете, да, один как-то в ночь.
1: Да, потом в ночь, потом отцепной, два выходных.
0: Отцепной.
2: Отцепной, два выходных. То есть это три выходных, получается, в общей сложности.
0: Виноградова, предлагаю тебе свои выходные называть отцепными.
1: Ну, в зависимости, как ночь пройдет.
0: Ну, ясно. Вы электрик.
1: Да.
0: Так, вторая работа какая?
1: Тоже электрик.
0: Угу. Хочет переходить... Через два года ребенок пойдет в школу, и он боится, что при таком режиме, Александр боится, что ребенка не будет видеть совсем. Поэтому хочет перейти куда-нибудь на пятидневку.
1: Да.
0: Вот. И вопрос к нашему гадательному аппарату стоит следующий. Стоит это делать уже сейчас, то есть заранее, либо подождать эти два года, и вот пойдет в школу. Вот тогда и будем все менять. А да. Вот оставить все как есть, такого варианта вообще не рассматриваете?
1: Ну, можем не видеться, часто будем не видеться.
2: Но это плохо, конечно. Конечно,
0: слушайте,
2: дети хотят проводить больше времени со своими родителями, ну и дабы потом сэкономить на психологе.
0: Я своего отца видел 3 месяца в году.
2: И ни о чем не жалею, да?
0: Нет.
2: Предложили бы мне другой вариант, я бы не согласился, да?
0: Но меня устраивало. 3 месяца мы, конечно,
2: кстати,
0: с ним бесились по-всякому.
2: Кстати, а вы спрашивали ребенка, он-то хочет вас чаще видеть.
0: Вот кто у вас ребенок? Конечно, мальчик, девочка? Мальчик, девочка?
1: Мальчик.
0: Мальчик. Как зовут
2: сейчас
0: мальчика?
2: Сейчас другое поколение отцов.
1: Данила.
0: Вот, понимаешь? Подходите и говорит: Данила, я тебе нужен.
1: Конечно.
2: Ну, конечно, конечно. Ладно, мы поняли, это все мы на самом деле смеемся.
0: Это мы идиотничаем.
2: Шутки шутим, да. Но, видишь, я говорю, в наше время отцы в основном на таких работах работали. Ну, вот у меня папа дальнобойщик, я его тоже видела.
0: А мой моряк дальнего плавания.
2: Один раз в месяц и то.
0: Все прекрасно. Зато возвращался. Первые 3 дня это эйфория. Жвачки, подарки, бананы, ананасы и так далее, и так далее. Вот, а потом начиналось, ну что, сынок, неси дневник.
2: Ладно, давайте будем гадать и спрашивать наш аппарат волшебный. Лучше стоит вам подождать до школы.
0: Да, то есть два года. Или же менять свой рабочий режим и работу уже сейчас.
2: Вот сейчас.
0: Значит, мы запускаемся, а вы, Александр, только громко сделайте это. Крикните «стоп», когда решаете только вы. Так что все в каком-то смысле и в ваших руках тоже.

0: Так, ну давайте слушать. Мне уже пора, а вам рано, что же там утра, так там рано. Но ключевая фраза-то понятна, что мне уже пора. Нет. Мне уже пора, понимаете? Нужно, видимо, ну как-то копошиться уже сейчас.
1: Угу.
0: Вот, мало ли, ведь это ж не быстрый процесс поиск новой работы с устраивающим вас графиком.
2: Ну и опять же, если эта мысль уже сейчас у вас возникла, то надо как-то к ней начинать идти.
0: В общем, Александр, удачи вам, привет Даниле, все у вас будет хорошо. Рок.

Петербурге есть все. Пышки, поребрики, парадные и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Омской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в Следственном комитете. Упавший самолет сильно поврежден, пожара на месте крушения нет. В Красноярском крае из-за паводка подтоплены более 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают несколько десятков человек. Из двух домов эвакуированы 4 человека, сообщили в краевой прокуратуре. Также подтопление зафиксировано в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозяйственные постройки. На месте работают спасательные службы. Минпромторг выделил 4,5 миллиарда рублей на улучшение надежности и увеличение срока эксплуатации самолетов семейства «Сухой Суперджет». Срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет. Председатель комиссии Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН, что если этого не сделать, то через пару лет летать в России будет не на чем.
2: Это дополнительные взносы бюджета в приведение в летную годность этого самолета, который уже и без того на сегодняшний день является по стоимости золотым изделием. Если взять все, что в него вкачано с начала создания, очередное вливание, это уже судороги, которые заставляют идти Минпромторг на это, ибо не на чем будет летать уже через пару лет. Ресурсы вырабатываются западных самолетов, Боингах, Эрбасах, наши тем более вырабатывают ресурсы, а замены как не было, так и нет.
1: Как пишет ведомость, обслуживание сухого суперджета обходится в 1,5-2 раза дороже западных аналогов в расчете на летный час. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет. Их почти 350 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школу приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Допуск павильона России на Венецианскую биеннале сочли нарушением санкций Евросоюза. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии, сообщает Financial Times. Брюссель считает, что любые расходы России на участие российской делегации в Венецианской биеннале идут на пользу смотру и могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка. У организаторов выставки запросили разъяснение. Ранее Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале финансирование в размере 2 миллионов евро из-за появления на выставке российского павильона. Он закрыт для широкой публики в связи с санкциями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Виноградова.
1: 1+1.
0: 1+1 шоу на нашем радио.
2: Все так и есть, вы не ошиблись, ребятки. Мы вам рады, надеемся, что вы нам тоже. Начинаем этот час с потрясающей новости, которая приходит к нам из Италии, которая вообще редко выходит на связь. Там у них все ровненько, спокойно.
3: Ну да.
2: 37-летняя косметолог, обычный косметолог, называет себя тайной дочерью миллиардера Тонино Ламборгини, того самого.
3: Так.
2: Вот, и она стала ближе к получению его наследства. В общем, называет себя тайной дочерью этого миллиардера, стала на шаг ближе к получению наследства, добилась успеха в суде и получит возможность официально проверить, являются ли они родственниками. Ребята, у этой косметологини еще и фамилия такая говорящая. Флавия Борзони.
3: Нет, слушайте, мне всегда в таких ситуациях интересно. Там, допустим, какой-то суперизвестный известный богатый человек, ему уже там, допустим, ну, очень много лет, он далеко уже преклонного возраста, и тут появляется какая-нибудь дочка или какой-нибудь сыночек. Я думаю, а как вы вот всю жизнь прожили и не знали, да, что у вас папа какая-то знаменитость? Если бы я родила ребенка от Ламборгини, я бы, наверное, сразу как-то ему, этому ребенку об этом рассказала. И всему миру тоже, наверное.
2: Подождали, когда Ламборгини уже одной ногой стоит в другом мире, и решили, что игра с вещь стоит. Мы, может быть, ничего не докажем, а если докажем, так вообще поимеем солидный денежный куш. Якобы эта Борзони появилась на свет в результате романа ее матери Розальбы Колосимо и Ламборгини. В общем, какая-то Санта-Барбара. Вот. Ну, и, короче говоря, она обратилась уже дважды в суд. Наконец-то суд разрешил ей произвести ДНК-тест. То есть
3: а
2: взять...
3: так нельзя было?
2: Ну, типа нельзя вообще, потому что Ламборгини говорит, да не было у меня никакой Розалинды.
3: Не буду я вам
2: не
3: свою
2: буду
3: ДНК
2: вам ничего давать. Вот, ну, может, вы меня клонируете там. Uh-huh. Вот. А теперь его обязали сдать тест ДНК. И, короче говоря, вот эта Борзони, я так смотрю, губы-то подраскатала.
3: Нет, ну она косметолог, они у нее и так были, скорее всего, подраскатаны.
2: Да, кстати, на фото это видно, да. В общем, мы последим за развитием событий, потому что, ну, как-то интересно, чем закончится. Это же будет прецедент. Теперь многие такие 37-летние красотки вдруг решат, что они там тайные
3: дочки,
2: тайные дочери
3: людей,
2: известных персонажей. Запомните, Борзони, ее фамилия. Кстати, сегодня утром видел.

0: Это, конечно, такое возможно только в России. На проселочной дороге ехал Ламборгини.
1: Да, ну классно, хорошо.
0: В этом часе.
1: Самая подходящая машина для таких дорог.
0: Еще я видел Бентли у помойки припаркованной. Это тоже, конечно, надо было снимать. В этом часе у нас с вами встреча с Аленой. Не пропустите, мы подскажем, когда.
2: Наше. Наша реклама. Группа Nile Sherry представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Пускаем, судьба пытается меня сломать. 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
3: Слышишь? Пристегните ремни, набирай.
2: Подробности на ресурсах группы Nile Sherry 16+.
4: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
2: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 3 июня группа «Мельница» на крыше Roof Place. Большой летний концерт с видом на Финский залив. Специальная программа под открытым небом, которая погрузит вас в атмосферу фолка и мельничных сказок. «Мельница» на крыше Roof Place 3 июня. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, УГРН 118-774-664-4920, 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
5: Наше радио.

0: Алена, наш искусственный интеллект, что называется, копытом бьет. Уже готова?
1: Готова всегда, когда мы ее открываем. Я даже не знаю, как
0: вызываем.
1: Говорить про такая искусственный интеллект.
0: Девушка
1: что
0: по
1: мы
0: вызову.
1: С ней делаем? Вот, мы ее берем, мы ее запускаем. С вас только загаданный, задуманный какой-то персонаж.
0: Заранее готовый. То есть вы уже его как-то у себя в голове устаканили. Вот тогда набираете 244-104-0. Свяжем, сконнектим вас с искусственным интеллектом. Посмотрим, сможет ли она угадать, кого вы загадали. 244-104-0.
2: 1+1. 1+1 шоу на 104 FM.

0: Алена.
1: Сегодня с Аленой встречается у нас Михаил. Миша, здрасте.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Михаил. Ну что, вы загадали кого-то?
2: Конечно.
1: Ну и прекрасно. Я предлагаю вот без лишних слов. Давайте. Задача Алены угадать, задавая наводящие вопросы, кого загадал Михаил. И у нее на все на это 3 минуты. Они пошли.
3: Поехали. Из реальной жизни этот кто-то?
2: Нет.
3: Так. А, похож на животное?
2: Нет.
3: Не похож. А, обувь есть у него?
2: Да.
3: Обувь есть. Женского пола?
2: Нет.
3: А волосы есть?
2: Да.
1: Волосы есть. Получается, вымышленный мужчина.
3: Вымышленный мужчина. Ага. Из видеоигры, может быть, он?
2: Нет.
3: Так. А связан с аниме или мангой?
2: Нет.
3: Не связан. А герой мультфильма?
2: Нет.
3: Ладно. Говорит по-русски?
2: Нет.
3: Не говорит. А, обладает сверхъестественными способностями?
2: Нет.
1: Давно такого вопроса не было.
3: Герой сериала, может быть?
2: Да.
3: Так. Убийца?
2: Нет.
3: Не убийца. Подросток?
2: Нет.
3: Не подросток. А, расследует преступление?
2: Да.
3: Расследует.
1: О, уже?
3: Полицейский?
2: Нет.
3: А, в Америке живет, может быть?
2: Да.
3: Так.
1: Стоп, я, честно говоря, про Шерлока подумал.
3: Борется с монстрами?
2: Холмса. Нет.
3: С монстрами не борется.
1: Американец, вымышленный, расследующий преступления.
3: Был женат?
2: Да.
3: Был женат. Блондин?
2: Нет.
3: Не блондин. Дочка есть у него? Ну, если не знаете, то можем...
2: Есть.
3: Есть. Так, ладно. Писатель?
2: Нет.
1: Да как же, уже понятно, что детектив.
3: Темнокожий?
2: Нет.
1: Просто так, прохожий.
3: Прохожий. А сын?
2: Да.
3: Есть. И сын есть. Так, а имя его звучит в названии фильма?
2: Нет.
3: Не звучит.
1: А мы разве утвердились в том, что он в
3: сериале?
1: А, сериал, точно.
3: Был на войне?
2: Нет.
3: Не был. Второстепенный герой он?
2: Ну, нет.
1: Главный, наверное, все-таки.
3: Откуда ты это знаешь, Денис?
1: Много главных, хорошо.
3: А начальничек он?
2: Ну, был в том числе.
3: Так, полноват?
2: Нет.
3: Не полноват. Ну что ж такое-то? Спасает жизни людей?
2: Ну, фигурально, да, так нет.
3: Так, ладно. Ладно.
1: Время выходит, Алена.
3: Богат?
2: Да.
3: Богат.
1: Значит, богатый, вымышленный мужчина-американец, герой сериала, расследующий преступления. Кто
3: Джон
1: это?
3: Джон Даттон.
1: Это кто?
2: Кто-кто?
3: Джон Даттон. Сериал «Йеллоустоун».
2: Нет.
1: Нет. Ага.
3: Так,
1: Алена, ты опухнулась сегодня. Да. Говорите вы теперь, Михаил, кого вы загадали, что искусственный интеллект распознать не смог?
2: Ну, это кумир женщин 90-х. Мейсон Кэпфелл, сериал «Санта-Барбара».
1: Ай, кстати, когда вы сказали «герой сериала», мне первое, что пришло на ум, Си-Си Кэпфелл. А это Мейсон.
3: Я вообще не понимаю, о чем идет речь.
1: А это Мейсон, понятно. Не, ну слушай, от него действительно барышни были без ума.
3: Давайте я загуглю, как еще раз?
1: Там был еще Круз, вот, от которого все балдели. Но Мейсон тоже был довольно...
3: Мейсон как?
1: Кэпфелл. Я правильно произношу?
2: Кэпфелл, да.
3: Я посмотрю. А, ну нет.
1: Так это 90-е.
3: Ну, понятно.
1: Что ты хотела?
3: Ну, просто не мой типаж, наверное.
1: Спасибо вам, Михаил. Освежили в память героя сериала, который в свое время, я помню, успел изрядно поднадоеть. Потому что моя мама с сестрой постоянно не пропускали ни одной серии. А их там было ого-го.
3: А знаешь, кто краш моей мамы и сестры? Майор Майский из сериала «След».
1: О, боже.
0: Алена. Наша. Наша реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
7: Наше радио. Наше радио.

0: Предлагаем поговорить с вами прямо сейчас о бьюти-индустрии. Мы это дело «любим» в кавычках, и она сейчас как-то затишье такое наступило, да? Вроде бы сильно...
1: Я бы не сказала.
0: Серьезно?
1: Знаешь что, я вот уже какой третий или четвертый день пытаюсь найти человека, который мне покрасит волосы.
0: Так.
1: Во-первых, начнем с того, что я уже увеличила... планку стоимости допустимую для меня, потому что поняла, что, ну, как бы уже без вариантов придется
0: самой
1: расширять.
0: Никак.
1: Да можно, но просто хотелось вот именно сделать классно, красиво, именно так, как хочется.
0: Это
1: а
0: ты
1: не,
0: мне говорила или кто-то еще, что кто-то там берет 45 тысяч
1: ну,
0: за
1: да,
0: окрашивание?
1: Ну да, есть такое, есть такое. Так вот...
0: Там сусальным золотом покрывает или что?
1: Я не могу записаться, потому что у всех все занято, это во-первых. Во-вторых, цены просто
0: космос.
1: Можно новые волосы купить просто.
0: Так, зачем же дело стало?
1: Несколько париков, знаешь, и ходить каждый день в разных. А так еще и, понимаешь, не очень-то красят. Ну, то есть заходишь, смотришь, ценник, во! Качество.
0: Ну вот я в такой салон пару раз попадал, там недалеко от дома, ценник во, значит, у мастеров вокруг зеркал развешаны их дипломы каких-то там соревнований, побед и так далее, но качество мне не понравилось вообще.
1: Ну вот.
0: Но сейчас речь пойдет о мужиках, которые бросились ломать себе уши ради схожести с бойцами ММА. Я серьезно сейчас.
1: Я вот даже так сейчас спроси, в какую очередь ты смотришь на уши, когда ты видишь мужчину? Я думаю, что даже, скорее всего, ни в какую. Но вот прям вряд ли я их рассматриваю.
0: Надо загуглить, как ломать уши. Мастер по ломке ушей. Кстати, такие есть. Они специализируются на данной процедуре. И вот они рассказали, что нет свободных окон даже на следующий месяц. По их словам, большая часть клиентов – жители южных регионов, но есть желающие и из центральной части
1: есть
0: страны.
1: Есть фото-то, как они выглядят после поломки.
0: Хабиб Нурмагомедов как выглядит?
1: Нет.
0: Вот у него как раз такие вот уши.
1: Но они будут торчать?
0: Нет, они будут завернуты как вареники, потому что это перелом хряща, и во время процедуры мастер всегда учитывает пожелания клиентов по интенсивности сдавливания ушей и месту перелома. Стоимость манипуляции составляет 6 тысяч рублей за ухо.
1: Всего-то!
0: За одно. 12 за пару.
1: Вот это я понимаю. Вот может вместо окрашивания пойти уши
0: поломать? Я тебе про что?
1: Ну хотя одно.
0: Но отоларингологи бьют тревогу и говорят, такая процедура может быть опасна, ребята. Не надо. Но факт, тем не менее, остается фактом. Мужики, вы что, с ума сошли, что
1: мужики
0: ли?
1: Тоже хотят как-то, знаешь, вот весна же, время освежить свой образ.
0: Потому что
1: тоже
0: обострение.
1: Освежают. Может.

0: Петербурге есть все. Белые ночи, разводные мосты, Корюшка и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.
1: В темном зале

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Добрый день. Более 500 мигрантов выдворили после серии рейдов полиции в Петербурге и Ленобласти. Подробности прямо сейчас. В московском районе Петербурга полиция ищет неизвестных, которые напали на 18-летнего студента на проспекте Космонавтов. По данным следствия, налетчики забрали у пострадавшего телефон и оформили кредиты через банковское приложение. В МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 4 мая к юноше подошли неизвестные и, угрожая избить, отобрали смартфон. Прямо на месте через мобильный банк они взяли на имя студента два кредита по 15 тысяч рублей. После этого грабители вместе с телефоном дошли до банкомата. Там они сняли 15 тысяч рублей, а вторую половину суммы перевели на счет. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности нападавших и задержать их. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже. В Петербурге и Ленобласти подвели итоги масштабной операции «Нелегальный мигрант». В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции совместно с профильными ведомствами провели серию рейдов, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Проверки охватили места проживания иностранцев, а также объекты, где традиционно используется иностранная рабочая сила, строительные площадки, промышленные предприятия и торговые точки. В результате было выявлено 2254 административных правонарушения. В частности, зафиксированы 97 случаев нарушения режима пребывания и 320 фактов незаконной трудовой деятельности. К административной ответственности привлечены 50 работодателей, которые незаконно нанимали приезжих. За каждого такого работника компаниям грозят штрафы до 800 тысяч рублей. Кроме того, в ходе операции было выявлено 100 преступлений, связанных с нарушениями миграционного законодательства. По всем фактам проводятся проверки для принятия дальнейших процессуальных решений. Работа по контролю за соблюдением миграционных правил в регионе продолжается. В Калининском районе Петербурга построят новое здание Елизаветинской больницы. Пятиэтажный корпус на улице Вавиловых обойдется бюджету города почти в 5 миллиардов рублей. Все работы должны завершить к концу апреля 2028 года. Подрядчик построит здание высотой около 20 метров, которое соединят с основным стационаром, надземным и подземным переходами. В новом корпусе оборудуют 58 палат, рассчитанных на 132 пациента. Там появится современное операционное отделение реанимации, блоки для обследования и стерилизации инструментов. Также в здании установят 21 лифт. Проект будущего здания подготовили еще в 2022 году. На его разработку потратили более 90 миллионов рублей. Софья Щербакова сейчас в городе плюс 10.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. 1+1 шоу на нашем радио.
1: Да, ребятки, здесь мы, и мы продолжаем, делать проще, наверное, вашу жизнь и в целом рабочий день под названием «Среда». Сегодня 6 мая, 13.09, и приходят новости из рубрики «Не ходите, дети, в Африку гулять».
2: Так, в Африке там, что-то случилось?
1: Да, в брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена.
2: Живого?
1: Нет, конечно. В общем,
2: может быть, он только-только залез.
1: Нет, там все. Его уже переварили частично.
2: Вскрыли крокодила просто случайно.
1: Тут целая войсковая операция.
2: Ладно, я молчу и внимательно слушаю.
1: 59-летний Габриэль Батиста пересекал затопленный мост на внедорожнике. Затопленный мост. Вот. Но течение опрокинуло автомобиль. Бизнесмен выбрался из машины и попытался добраться до берега вброд. Однако поток унес его вниз по реке. На следующий день сотрудники полиции с помощью дрона осмотрели крокодилов на острове в 60 метрах от переправы, где пропал Батиста. Одна из рептилий лежала неподвижно, будто недавно поела. В субботу, 2 мая, ее подстрелил снайпер. Затем с вертолета на кишащий крокодилами остров спустили капитана полиции. То есть не жалко было капитана. Он закрепил...
2: Но уже же подстрелили.
1: Гигантскую, так там остальные еще вокруг бродят. Он закрепил гигантскую тушу на тросе и вместе с ней поднялся в воздух. В брюхе крокодила нашли две человеческие руки, половину грудной клетки. В общем, выяснилось, что останки принадлежат этому самому пропавшему Батисте. Также внутри крокодила обнаружили 6 пар обуви, шлепанцы, сандалии, кроссовки, туфли на каблуках.
2: Ну, потому что он съел чемодан еще
1: вдобавок. Я думаю, что он давно питается уже туристами. Вот. И ни одна из этих вещей погибшему не принадлежала. То есть не первый раз завтракал крокодайл человеческими.
2: Слушай, очень сложно шутить на эту тему.
1: Ну, ты знаешь,
2: есть в голове много всякого разного, но вы меня проклянете, если я об этом скажу.
1: Да? Ну, скажи.
2: Нет. Не буду.
1: В общем, остаемся на месте в ЮАР не ногой, а заодно и в Австралию. У них там тоже всякий трэш творится.
2: Во-первых. Во-вторых, если кто-то, как однажды моя подруга, вам предлагает рассказать, как действовать, если вас проглотил удав, или крокодил в данном случае, то обязательно выслушайте, а не как я. Зачем мне это надо?
1: Было интересно.
2: Было интересно.
1: В этом часе тоже будет интересно, поверьте. Мы сыграем с вами в трудную мишень, и потом порезвимся в рубрике «Элементарно, Ватсон».
3: Наша реклама.
4: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.

0: топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
0: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
2: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20-16+.
3: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тион и Кантейдзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru. 6+. ИП Ландиури 3-1. ОГРН 318-784-655-2-0.
2: Наше радио представляет «Горшенев». Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное, лучшее и избранное из творчества Алексея Горшенева. От хитов «Кукрыниксов» и проекта «Горшенев» до работ из «Фауста», «Есенина» и «Тот». Это будет легендарно. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. ОГРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
4: Группа Найл Шари представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Пускаем, судьба пытается меня сломать. 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
5: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
4: Подробности на ресурсах группы Найл Шари. 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Время трудной мишени наступило, ребята. Звоните 244-104-0. Мы вам порцию ответов, вопросов, на которые ответы вы не знаете, а вы нам, ну, что-нибудь, какие-нибудь данные. И мы посмотрим, кто будет ближе. Все.
1: Ближе. Ближе к нам для начала нужно стать. 244-104-0. Звоним для того, чтобы поучаствовать. И если все удачно будет складываться в вашу пользу, 2 билета на спектакль «Безумный день» или «Женитьба» по-французски на сцене театра «Легенды» 16+. Возрастное ограничение вы забираете.

0: трудная мишень на нашем радио.
1: Встречаем наших игроков. Это Александр сегодня. Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Виктор. Виктор, добрый день.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте, мужчины. Напоминаем, что сражение состоится за 2 билета на спектакль «Безумный день» или «Женитьба» по-французски на сцене театра «Легенда». 16+, возрастное ограничение. Первый вопрос. Кто отвечает?
1: Саша.
4: Саша. В 1987 году продюсер Бонни М. задумал новый проект под названием «Милли Ванилли». Однако внешность...
1: Я их помню, реально.
4: А я нет. Однако
1: ну,
4: внешность основ... А, ну это было в 87 году, конечно, меня еще не было даже. Однако внешность основных исполнителей оказалась не соответствующей ожиданиям молодежной аудитории. И так получилось, что лицом группы стали два танцора, всегда поющие под фанеру. Вскоре группа обрела сверхпопулярность по всему миру. А сколько лет было музыкантам, которые не соответствовали ожиданиям молодежной аудитории?
1: Да, сколько лет было тем мужикам, которые все написали, а вот эти вот просто дрыгались и рты открывали. Александр.
2: 40.
1: 40. Виктор.
3: 45.
1: 45. Саша набирает первый балл. Более того, попадает в десятку. 40 лет было этим парням. Даже тут ничего не указывается вообще, как их звали. Но музыканты были потом разоблачены. Вернее, вот эти вот танцоры. Компания-производитель дисков стала возвращать всем желающим деньги за альбом, а у дуэта отобрали даже ранее врученную премию Грэмми. Это случай в истории музыкальной награды. То есть у них законодательно запрещено петь под фанеру, поэтому все у них отобрали. По-моему, такая же участь постигла в дальнейшем еще и Ванилу Айс. Такого белого рэпера. А, второй вопрос. Первым отвечает Виктор. Нервная система осьминога, Виктор, устроена так, что только треть от общего числа нейронов находится в мозге, а остальные сосредоточены в щупальцах, которые обладают некоторой автономностью в реакциях на изменения окружающей среды. Даже после отделения от тела щупальца долгое время рефлекторно сжимаются и уворачиваются от неприятного воздействия. В одном эксперименте описано, что отрезанное щупальце при столкновении с кусочком еды хватает его и пытается переместить в сторону теперь уже фантомного рта. А как долго живет гигантский осьминог, Виктор, в диких условиях, когда его никто не трогает, не отделяет щупальцы от тела? Как долго?
3: Я думаю, лет 15 живет.
1: Лет 15. Александр?
2: 50.
1: 50.
4: Вот,
1: Виктор?
4: Подождите, я думаю, если 50 лет, да, допустим, мы едим осьминога, а он 50-летний. Но. Мы же не узнаем об этом никогда. Я бы не хотела 50-летнего осьминога съесть.
1: У тебя и не получится, потому что они живут до 5 лет максимум. Виктор, вы сравняли ваши 15...
4: Еще ладно.
1: Ваши 15 поближе. Слушай, есть еще гипотеза, я не знаю, может быть, уже доказали, что осьминоги вообще-то мыслящие существа, и лучше бы их не есть. Да.
4: Третий
1: а то они
4: вопрос.
1: Думают у тебя во рту.
4: Третий вопрос первым отвечает Александр. Единственной российской рекой, несущей воды сразу в два океана, является Дель-Кю. Начинаясь на леднике горы Берил, что на севере Хабаровского края, она вскоре раздваивается. Одна часть впадает в Охту, которая входит в бассейн Тихого океана, а другая часть в Куйдусун, относящийся к бассейну Северного Ледовитого океана.
1: Единственная река, которая в два океана одновременно впадает.
4: Какова длина реки Дель-Кю?
1: Александр. Мы здесь не думаем, Саша.
2: 5000.
1: 5000 чего?
2: Километров.
1: Хорошо, записали. Виктор.
3: Ну, я думаю, 4500.
1: 4500. Хитрый Виктор вырывает победу, потому что ваши 4500 ближе к реальным всего лишь 137 километрам. То есть она небольшая речушка, но вот знаменита благодаря своей уникальности. Мы поздравляем вас с победой, Виктор.
4: Два билета на спектакль «Безумный день» или «Женитьба» по-французски на сцене театра «Легенда». 16+, возрастное ограничение ваши.
0: Трудная мишень. Наша. Наша реклама.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
0: Когда машина важна по-настоящему, Она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не прав.

0: Элементарно, Ватсон.
1: Давайте посмотрим, какую мы сегодня песню взяли для того, чтобы поиздеваться хорошенечко над ней.
2: Поиздеваемся сегодня над песней группы «Знаки», песня «Мое солнце». С этими мудрыми до чего дожили, еще не родился, всем уже должен ты. Только я, который год, смотрю безумно на восход.
1: Угу.
2: На котором годе мы остановимся, только я, который год, и придумаем свои варианты.
1: Ну, понятно. Тут получается, что первая строчка, по сути-то, и не нужна. С этими мудрыми до чего дожили, еще не родился, всем уже должен ты. А вот только я, который год, подчиняю безуспешно дисковод, например.
2: А зачем он тебе в наше-то время?
1: А что?
2: Ну, мне... зачем?
1: Это
2: но
1: же...
2: зачем?
1: Персональный компьютер стационарный.
2: А, знаки «Мое солнце». Продолжаем. Напоминаю на всякий случай. Еще не родился, всем уже должен ты. Только я, который год, работаю только, чтобы набить пищевод. Мне кажется, очень жизненно.
1: Да, только я, который год, пытаюсь понять, как в своих ульях пчелы варят мед.
2: Варят? Они его там варят? У них там котел стоит, по-твоему?
1: Я что-то вспомнил стихотворение отличное про вересковый мед. Там вот была фраза, что его варили.
2: Ладно, еще не родился, всем уже должен ты, только я, который год, хочу уехать на юг от питерских непогод.
1: Ой, который год хочу уехать, все никак. Только я, который год, остаюсь без средств, без шансов, короче, я нищеброд.
2: Еще не родился, всем уже должен ты, только я, который год, использую везде один пин-код.
1: Угу. О, это про меня, кстати.
2: И про меня.
1: Значит так, ребятки.
2: Сейчас нас взломает с тобой дружненько.
1: Давайте теперь вы. В группе «Наше радио Санкт-Петербург» ВКонтакте есть пост про «Элементарно, Ватсон». В комментариях творите. То же самое можно делать по-прежнему в нашем телеграм-чате «Наше радио Санкт-Петербург 104FM». И теперь мы есть еще и в Максе. Там тоже можно шалить.
2: Да, заходите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Наше СПБ, «Наше радио Санкт-Петербург».
0: Элементарно, Ватсон.

Петербурге есть все. 90 рек, 40 островов, 500 мостов и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Элементарно, Ватсон.
1: Ну что тут наши натворили?
2: Давайте смотреть, что вы напридумывали с песней группы «Знаки». «Мое солнце» называется она. «С этими мудрыми до чего дожили, еще не родился, всем уже должен ты». «Только я, который год», тут мы остановились, смотрим теперь, что вы написали.
1: «Только я, который год, все записываю в обычный блокнот».
2: «Только я, который год, иногда жалею, что я не кот».
1: «Думаю, что за птица такая, удот».
2: «Еще не родился, всем уже должен ты». «Только я, который год, соседские грабли у огород».
1: «Только я, который год, на гонках NASCAR ищу поворот». «Мечтаю на даче открыть пивзавод». «Только я, который год, выхожу...» А, вот хорошее. «Выхожу через выход, вхожу через вход».
2: Логично. «Только я, который год, собираю луноход».
1: «Не могу устроиться на спиртозавод».
2: Так, еще не родился, всем уже должен ты. «Только я, который год, не найду к тебе подход».
1: «Только я, который год, маслом вверх роняю бутерброд». Вам везет, потому что... О, пошло. У меня ни разу в жизни не упал хлеб маслом вверх.
2: Такая же ерунда. «Только я, который год, восклицаю, о май гад».
1: «Перекидываю файлы через ИК-порт».
2: ИК-порт. «Еще не родился, всем уже должен ты. Только я, который год, еду задом наперед».
1: «Брожу по музею средневековых мод. Опасаюсь, вдруг там милиция на меня дело шьет».
2: Так, еще о жизненном и наболевшем. «Еще не родился, всем уже должен ты. Только я, который год, думаю, а где метро, которое обещают каждый год?»
1: «Только вон, построили на Василия Островском горный институт.
2: Хватит.
1: Ремонтируют эскалаторы». «Только я, который год, жду, что заговорит мультяшный чешский крот». Я, кстати, помню эти мультики.
2: «Только я, который год, пытаюсь уменьшить живот».
1: «Жду тот день и тот час, когда нам повезет. Жду, когда орущего голубя поймает кот. Я достаю паспорт широких штанин из-под».
2: «Только я, который год, устаю от двух работ».
1: «Я мечтаю поехать отдыхать на природу».
2: «Только я, который год, вяжу носки из козлиных бород».
1: «Только я, который год, туплю. Зачем на Марсе луноход?»
2: «Только я, который год, спешу на белый пароход».
1: «Отправляюсь в путешествие, как Синдбад-мореход».
2: «Только я, который год, жду, когда мне повезет». И что, наверное, хватит.
1: Мы Макс зацепили?
2: Подожди, Макс зацепили. Сейчас еще новые обновились сообщения. «Псов развожу любых пород. Только я, который год, доказываю, что земля плоская, как мой плод. Только я, который год, воду лью соседу в рот».
0: «Один плюс один шоу».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время работ на трубопроводе. Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом. Детей эвакуировали, рассказал губернатор региона Виталий Хаценко. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для жизни и здоровья нет. Глава региона поручил провести проверку произошедшего. В региональном управлении прокуратуры уточнили, что всего газом отравились 15 человек, 14 учеников и педагог. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграме, что российская сторона 1820 раз нарушила режим тишины. По его словам, производились обстрелы, попытки штурмов, авиаудары, применялись боевые дроны. Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим был введен в одностороннем порядке и начал действовать за несколько дней до объявленного России перемирия. В Карачаево-Черкесии к поискам двух девушек из Астраханской области привлекли вертолет МЧС. В обозначенный срок туристки не завершили туристический маршрут в горах, сообщает республиканский МЧС. Наземная группировка также продолжает поиск. Накануне спасатели обследовали маршрут протяженностью 35 километров. Установить местонахождение девушек не удалось. Работы по поиску туристок осложняются высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В Швейцарии выявлен случай заражения опасной формой хантавируса. Его подтвердили у пациента, который вернулся с круизного лайнера «Хондио», следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, и на котором обнаружили несколько случаев заражения хантавирусом. Выявленный вирус передается от человека к человеку. Швейцарские власти считают, что рисков распространения заболевания среди населения страны нет. Россияне стали экономить на продуктах, что является крайней мерой при снижении уровня дохода. Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, рассказала экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН. По ее словам, это может сильно сказаться на покупательской способности. По прогнозу экономиста, снижение зарплат продолжится. Более 1200 турфирм закрылись в первом квартале года. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил НСН, что эти цифры в пределах нормы, и отметил, что многие турфирмы адаптируются к новым условиям рынка.
2: Конечно, есть определенные тенденции, связанные с выездным туризмом, ввиду сократившихся направлений значительно по Европе, сложностями с оформлением визы, с тем, что туристы стали более прижимистые и стараются на всем экономить, плюс ситуация с Ближним Востоком. Но они не ликвидируются, они перепрофилируются. Туристы всегда ищут, где отдохнуть, и если закрыто одно направление, они плавно перетекают в другое, то есть они от отдыха не отказываются.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: теплый, солнечный, весенний 6 мая. Сегодня температура плавно повышается.
1: Доброго
0: повышается
1: денечка.
0: Плавно температура.
1: Люди.
0: Вот. И в нашей стране нам буквально 3 часа назад показали дворников будущего.
1: Дворники будущего?
0: Да. Выглядит,
1: это роботы?
0: Да. Выглядит как что-то среднее между пылесосом и космическим кораблем. Ну вот серьезно, как говорил Задорнов, полуласты, получемодан.
1: С одной стороны, если у нас по дому уже ездят роботы-пылесосы, почему бы и по улицам?
0: Ездить по улицам.
1: Ездить.
0: Называется, это центр промышленного дизайна. Представил концепт городской мобильной системы для сбора мусора. Речь идет не об одном устройстве, а о целой линейке беспилотной коммунальной техники, рассчитанной на работу в условиях умного города.
1: Угу.
0: Петербург же, безусловно, умный.
1: Умный,
0: город.
1: Конечно.
0: Вот. В общем, они будут для каждого из них, по задумке разработчиков, нужен свой специализированный инструмент. Именно поэтому концепт включает несколько типов машин, каждая из которых выполняет задачи на своем уровне, дополняя другие. То есть, которые моют, чистят мостовые, uh-huh. есть, которые занимаются отдельно, допустим, набережными, есть для брусчаток. У нас есть же еще где-то улицы, где
1: да,
0: лежит
1: конечно.
0: Брусчатка.
1: Но вопрос в том, а вот мусор, который раскидан, и который надо нагнуться, поднять и выбросить, это кто
0: видимо,
1: будет
0: они
1: делать?
0: В себя так...
1: Опа. Будут всасывать,
0: и,
1: да?
0: Да, конструкция модульная. Хочешь, сними что-нибудь там, хочешь, добавь. Вот. Это не значит, что пропадут обычные живые дворники с метлами. Просто их переквалифицируют в операторов, видимо, вот этих вот пылесосов. Вот. Но выглядит, конечно, странно и пока что чересчур футурологически, но
1: а
0: с другой стороны...
1: А когда хотят внедрить?
0: Не знаю. Не говорят.
1: Потому что, как ранее было упомянуто в «Элементарно Ватсонс», метро тоже есть, так скажем,
0: вопросики.
1: Определенные застои. Все никак не дождемся.
0: Но еще одно уточнение. Могут работать в широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 50. Ну, у нас плюс 50 в принципе не бывает. Минус 40.
1: Ну, мало ли, знаешь ли.
0: Ну, да.
1: Планета меняется.
0: В общем,
1: климат
0: ждем.
1: Тоже.
0: Ребята, будущее фактически уже наступило. А, кстати, о будущем. У нас в этом части вокабулярий, потом к нам придет Галина Свердлова, поговорим о нашем с вами психическом нездоровье.
2: Наше. Наша реклама. Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бах». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бах» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+. Наше радио представляет... 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
3: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 3 июня группа «Мельница» на крыше «Roof Place». Большой летний концерт с видом на Финский залив. Специальная программа «Под открытым небом», которая погрузит вас в атмосферу фолка и мельничных сказок. «Мельница» на крыше «Roof Place» 3 июня. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, УГРН 118-774-664-4920, 16+.
4: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
3: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
5: Такая, блин, вечная
3: молодость. Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, ОГРН 118-774-664-4920, 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS-77-789-18 от 7 августа 2020 года. Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет. «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

течению дней жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: что, вокабулярия мы с вами дождались. 244-104-0, звоните, сыграем скоро.
1: У нас остался еще приз для вас. Вы должны его забрать, потому что, ну что он будет лежать
0: валяться
1: без дела? Тут. Два билета на мощный электрический концерт РВИ Меха Оркестра на сцене ресторана «Дуглас» 18+. Возрастное ограничение. Вы должны уже вот прямо сейчас звонить.
0: 244-104-0.

0: Вокабулярий.
1: Сегодня в вокабулярии у нас новичок Константин, но судя по тому, что он спрашивал, что за игра, я рискну предположить, что он в первый раз в нее будет сейчас
2: нет,
1: играть.
2: Может, Костя, он просто прослушал.
3: Нет, ребята, я просто прослушал, я услышал, что там билеты, и тут же решил звонить. Только я не понял, куда.
2: Это
1: вот
2: правильно.
1: Константин, чем вы заняты в рабочее время, а? Непонятно.
3: Я работаю за рулем, но я очень внимательно слушаю наше любимое радио.
2: Хорошо,
1: Два билета на мощный электрический концерт «Рви меха оркестр» у нас есть на кону. Сейчас мы предложим вам выбрать из
2: мы
1: двух словарей.
2: Мы вам предлагаем, выбирайте, современный или старый.
3: Мы однозначно играем старый.
2: Однозначно старый, с 37 по 492. Какая страница?
3: Ну, где-нибудь 264-я.
2: 264-я. Я ищу. Хороший выбор, кстати говоря. Так, а строчка какая?
3: Строчка такая. Пускай будет 7-я сверху.
2: Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Хорошо. Виноградова уходит в интернет, ищет официальное значение этого слова, потом мы его читаем вам, зачитываем, и вы попробуете нам объяснить, поняли вы, что это или нет. Только в этом случае, если поймете, у вас будет наш главный приз. Вот. Если нет, то нет. И все по-честному. Игра почти без подсказок проходит. Давай.
2: Так, сейчас я в глагол это переверну.
3: Глагол.
2: Секундочку. Уже, будет глагол.
1: Уже подсказка пошла. Глагло. Глагло.
2: Ну, давайте. Слушайте, меня удивляет, вот, знаете, какие-то такие элементарные вещи, которые в нашем речевом запасе всегда присутствуют. Они считаются так, что им не нужно никакое определение. То есть вот американец будет изучать язык, да, зайдет посмотреть, вот услышал он на улице слово, зайдет посмотреть, что это такое, он же не поймет все равно. Потому что скобля заготовить в количестве.
1: То есть скобля это причастие получается, да? То есть он скоблит.
2: Нет, ну хочешь, будет существительно. Ну да, это пишется слитно, скобля.
1: Ребята, я понял, что пишется слитно. Вы за кого меня принимаете здесь, а?
2: Нет, это если бы это было название животного. Как соболь, только скобля.
1: Скобля сибирская, например.
2: Ну да. Скобля заготовить в количестве.
3: Наскоблить.
2: Наскоблить.
1: Наскоблить? Да. Серьезно? Это в словаре?
2: Да.
1: Ёлы-палы. Наскоблить.
2: А ты
1: думал? Смотри. Ну, я думал, там серьезные вещи.
2: Ну, вообще-то словарь, он словарь ударений. Мало ли, кто-то хочет сказать наскоблить.
1: Ну да, кстати. В общем, Константин, это вы, честно говоря, да. Удачно к нам зашли. У вас теперь есть два билета на мощный электрический концерт «Рви меха оркестра» на сцене ресторана «Дуглас». Возрастная категория 18+. Вокабулярий.

0: наше. Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты мужней.
5: За Родину!
6: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
10: Наше радио.

0: Кушетка на нашем радио.
1: В разных областях нашей жизнедеятельности нам требуется помощь различных специалистов. Сегодняшний день посвящен психологии, а помогает нам разобраться во всем этом Галина Свердлова, наш психолог. Бизнес-тренер-коуч. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я рада вас видеть.
3: Да, взаимно. Мы как-то сразу начинаем дышать учащенно, у нас пульс увеличивается и давление подскакивает в вашем присутствии.
2: Волнительная тема сегодня.
3: Конечно.
1: Сегодня очень важная тема. Тема, в которой точно не следовало бы совершать ошибок никаких.
3: Да, потому что мы хотим спросить вас о том, как правильно начинать новую жизнь. Ну, обычно же у нас начинают там с Нового года, с понедельника, с первого числа. А как правильно?
1: Нет, ну тут весна, во-первых. Весной всегда хочется каких-то перемен, но у женщин это, мне кажется, на генетическом уровне, там, кореху отшлепать себе, покраситься.
2: Это у всех людей на генетическом.
3: Слушай, вы также в салоне красоты оперируете такими же словами? Отшлепайте мне кореху.
1: Ну да.
3: Пожалуйста.
2: Это смотря какой у тебя неформальный или формальный, да?
1: Ну да, мастер. А тут ты кореху отшлепала, и получается уже как-то еще чего-то хочется. Что же я с новыми волосами, с новой прической буду старую свою...
3: Да на старую работу пойду.
1: Жить, что ли? Вот как действительно не взять, допустим, как часто же насмотришься каких-то мотивационных видео, и все. С завтрашнего дня сразу же сажусь на диету, там, не знаю, отрезаю волосы, записываюсь в спортзал, увольняюсь с работы, и дальше по списку все вот это вот.
2: А потом да, в депрессии человек.
3: Да, через неделю тебя накрывает.
1: Как правильно эту самую новую жизнь-то начинать?
2: Ну, вообще весной начинается год по природному календарю, как раз у нас энергия, ресурсы появляются весной. И сейчас начинаются самые продуктивные полгода. Достаточно много солнца, энергии, поэтому хорошее время для новой жизни. Но тут важно помнить о двух вещах. Первое, что необходимо, ну, хорошо бы произвести ревизию того, что есть. Потому что хочется поменять, конечно, все, но что-то точно очень хорошо и хорошо работает. То есть первое, начать нужно сначала с определения того места, где я нахожусь и что у меня здесь хорошо, что мне подходит, а от чего пришло время избавиться, с чем расстаться, чего бы я хотел. И вторая важная история – это помнить о том и делать так, постепенно и не быстро внедрять изменения по одной какой-то новой маленькой привычке. Сначала к этому приспособиться. Например, я ввел какую-то новую привычку или я изменил питание. Это достаточно большой стресс для организма. Да вообще любое изменение для нас стресс, потому что самое безопасное – это понятное, то есть хорошо знакомое. Пусть оно даже не очень полезное для меня, но хорошо знакомое – значит безопасное, значит там меньше энергии
3: тогда
2: тратится.
3: Тогда смысл тогда выходить из этой зоны комфорта?
1: Ну, если она доставляет какие-то тебе вреды.
2: Все равно чего-то же хочется. Вот тогда мы внедряем новое, добавляем поочередно. Сначала что-то одно.
3: Ну, то есть сначала на этой неделе прическа, через неделю маникюр, через еще одну неделю смена рабочей деятельности.
1: Мы не только про внешность говорим, что, допустим, вот человек решил там с понедельника начать новую жизнь, все, я буду бегать по утрам, я не буду есть булки, я там, не знаю, начну читать по 100 страниц в день, и ты просто сразу...
2: Слишком. Да, и тогда организм такой, ой, не-не-не, и вообще ничего не будет. Ты будешь прокрастинировать или вообще заболеешь.
3: А вот у меня такой опыт был, правда. Я как-то однажды вот махнул рукой и сказал, все, я перестаю быть хорошим. Вот реально у меня была такая история, потому что у меня было четкое ощущение, что на одном из мест моей работы на мне начали ездить. У меня вот здесь натертости появились на шее. Вот. И я решил, что все, хабец, хватит, я теперь мальчиш-плохиш. У меня не получилось. У меня не получилось, то есть...
1: Но ну, потому что это было постепенно. Один раз кому-то отказал, допустим, в чем-то, один раз согласился. Чтобы
3: ну, то есть,
1: организм
3: если
1: не
3: ты
1: стрессанул.
3: Двоим отказал, а с одним согласился, то, в принципе, и нормас.
2: А вообще, есть такая классная книжка, ее написал мужчина, называется «Хватит быть славным парнем». Я ее очень рекомендую клиентам.
3: Так я сам для себя это решил, но говорю, у меня не вышло так вот до конца.
1: Так, ладно, и что мы, вот, допустим, ввели
3: новую...
1: Что
3: так ладно, это серьезный вопрос.
1: Это на консультацию записывайтесь, пожалуйста, со своими серьезными вопросами. Допустим, мы одну какую-то привычку ввели, смотрим, да?
2: 40 дней хотя бы.
1: Ого!
2: 40 дней хотя бы.
3: А можно 9?
2: 40 дней, если как-то она прижилась, вы там утвердились, да? А то и полгода. То следом вводите что-то новенькое. Например, побежал, начал бегать, тяжело, заболел, выздоровел, стресс. Ну, вроде как-то уже полегче, вот что-то происходит. После этого, да, меняем что-то еще такое стрессовое, что будет для организма. То есть сразу от всего отказываться, не заменив это ничем радостным. Опять дальше, третье важное. Продумывать систему вознаграждений. Потому что мозг такой, я и то вот, значит, там терпел, там, и там терпел, и это делал, и что. А в итоге что? Ничего, меня еще больше нагружают. То есть обязательно, вот как животным в цирке, сахарок.
3: Сахарок, да.
2: Ну, понятно. А здесь это может быть что-то приятное, да, то, что вызывает эндорфины, окситоцин и так далее.
1: Класс. Ну, теперь мы знаем, что надо постепенно.
2: Да, и тогда все получится.
0: Кушетка. На нашем радио.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. «1+1» шоу на нашем радио.
1: Ну вот и все на
2: Давайте
1: сегодня.
2: Завязывать.
1: Ребята, у нас уже, да, все закруглилось. Мы заканчиваем.
2: Мы на низком старте.
1: Делаем ноги, сматываем удочки, как хотите. Повторим завтра в 11. Завтра у нас четверг. Среду мы уже отработали.
2: Это классненько. Быстро достаточно летит эта неделя, которая несет нас к длительным выходным.
1: Да, на этой неделе 5 рабочих дней, но на следующем-то, на следующие 4. То есть мы выйдем на работу не в понедельник, а во вторник. Это
2: ли
1: не прекрасно?
2: Еще кое-что хочу сказать.
1: Что?
2: По-моему, у нас профилактика на следующей неделе. Еще одна.
1: Вообще прекрасно.
2: То есть мы вообще 3 дня будем работать.
1: Ну и пока мы тут с вами развлекались по-всякому, в Великобритании горящий мужчина протащил пенисом полицейскую машину на 40 метров.
2: Ну, как бы...
1: Подробностей не будет.
2: Главное – умение пользоваться своими достоинствами.
1: Главное, что мы живем в нормальной стране. До завтра.
2: Пока.
0: 1+1 шоу на 104 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. Из Петербурга выдворит почти 600 мигрантов. Подробности через мгновение. Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 4 человек в хостеле в Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило городское управление Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Тела 4 человек без признаков насильственной смерти были обнаружены в номере хостела на Загородном проспекте. По информации ведомства, предварительная причина смерти – передозировка. Говорится в сообщении, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ЕРЦ Петербурга объяснили причины возникновения ошибок в начислениях за жилищно-коммунальные услуги. На пресс-конференции в Интерфаксе, посвященной вопросам начисления ЖКУ в нашем городе, гендиректор Единого информационно-расчетного центра Денис Шабарин сообщил, что ошибки в начислениях чаще всего связаны с некорректно поданными показаниями приборов учета. Он пояснил, что сама система расчетов работает без сбоев, а неточности обычно носят разовый характер и возникают на этапе передачи данных. Например, если обслуживающая организация предоставит ошибочные сведения с общедомового у прибора учета, то начисления за тепло для всего дома могут оказаться завышенными или заниженными. При этом Шабарин подчеркнул, что в расчетах не участвует человеческий фактор, поскольку машина не может ошибиться. Кроме того, руководитель центра рассказал о работе с обращениями граждан. По его словам, ежемесячно колл-центр организации обрабатывает около 125 тысяч звонков. В пиковые моменты на линии работают 300 операторов. Петроградский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражей бывшему спецпредставителю губернатора города и главе местного центра управления регионом Елене Никитиной, блогеру Николаю Камневу и замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову по делу о хищении и легализации почти 40 миллионов рублей у городского агентства по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщает агентство ТАСС из зала суда. Суд постановил меру пресечения в отношении вышеуказанных граждан не изменять, оставить заключение под стражу на срок 6 месяцев по 29 октября включительно. Сказала судья. Полицейские в Петербурге и Ленобласти провели масштабную операцию против нелегальных мигрантов, по итогам которой выявили более 2000 нарушений и 100 преступлений. Выдворению из России подлежат 547 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В отношении вышеуказанных иностранцев принято решение о выдворении за пределы территории Российской Федерации. При этом 125 из этих постановлений уже исполнены. Также в ходе операции были выявлены 100 преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Проверки затронули места проживания иностранцев, а также строительные площадки, промышленные предприятия и торговые объекты, где используется иностранная сила. Кроме того, полиция установила 50 работодателей, незаконно привлекших приезжих к работе. Теперь им грозят штрафы 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудоустроенного работника. Алексей Петровский. Сейчас в нашем городе плюс 11.
0: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

0: Наше. Наша реклама.
1: Еще кусочек.
2: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама мама». Пока не доешь, не выйдешь. Мама рядом. На Ефимова 4А. Пастрамамама.ру.
3: Группа Найл Шари представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте.
4: Пускай им судьба пытается меня сломать.
3: 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
5: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
3: Подробности на ресурсах группы Найл Шари 16+.
6: Это не беда, что...
7: Наше радио представляет «Горшенев». Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Маэстро российской рок-музыки Алексею Горшеневу 50 лет. Празднуем вместе на большом юбилейном концерте в Ледовом дворце. Главные песни и лучшие хиты. Споем вместе. Не пропусти. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. О, бренд 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
3: Наше радио.

0: За сценой.
1: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем заколабилась группа «Электропартизаны» и поговорим на латыни с формацией «Нуки». Группа «Электропартизаны» выпустила дуэтный альбом. Релиз получил название «Оркестр меланхолия». В записи приняли участие Тем Булатов из «Люмен», Макс Иванов из «Торбы на круче», Михаил Башаков и другие артисты. Всего в альбоме 12 треков. Вадим Курылев рассказывает о концепции пластинки.
2: Рок-группа, разросшаяся до мощностей оркестра, полувымышленная формация на базе группы «Электропартизаны». Таков был изначальный замысел для нового альбома. Для осуществления этой концепции нам понадобилась поддержка музыкантов и вокалистов других групп. На каком-то этапе мы все же решили отказаться от расширения штата инструменталистов, ограничившись на этот раз только приглашенными вокалистами. Просто потому, что это наиболее заметно для песен, когда их поют разные голоса. Но оставляем за собой право на надежду, что когда-нибудь запишем и настоящий сборный рок-оркестр. А для начала проекта уже хорошо было реализовать концепцию с приглашенными вокалистами.

0: Послушать дуэтные треки от группы «Электропартизаны» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Формация «Нуки» представила новый трек «Sove et Coagula». Это латинское выражение ассоциируется с алхимией и буквально переводится как «разделяй и соединяй». Подробнее об истории создания этой песни узнали у Дарьи Ставрович.
1: Идея этой песни родилась из беседы с интереснейшим персонажем. В тексте много цитат, что-то, конечно, преувеличено для эффектности, но, честно говоря, не сильно. Как обычно, человеческая природа – главный и неиссякаемый источник вдохновения. Также, мне кажется, Витя написал совершенно охренительный рифак. Помимо того, что это, в принципе, один из лучших рифов, когда-либо написанных, он еще идеально попадает в настроение. Я прямо вижу, как копыта главного героя цокают в ногу со временем. Всем слушать и можно почитать.

0: Послушать новый сингл «Нуки» уже можно на всех цифровых площадках. Ну, а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой!

0: наше. Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

Петербурге есть все. 70 солнечных дней и 200 дождливых, штормовой ветер, северное сияние и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших при атаке вооруженных сил Украины в Чебоксарах 5 мая возросло до 35 человек. 11 остаются в больнице, двое погибли. Об этом сообщил сегодня Минздрав Чувашии. Повреждены 40 многоквартирных домов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил губернатор Олег Николаев, повреждены также детский сад и ряд учебных учреждений. Сейчас специалисты производят обход квартир для оценки ущерба, идут восстановительные работы. В пунктах временного размещения находится свыше 1000 человек. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за полностью утраченное имущество первой необходимости. После атаки беспилотников школы, техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США, предупредил Дональд Трамп. По словам президента, в случае достижения договоренности между странами Армузский пролив будет открыт для всех государств, включая Иран. Накануне портал Axios сообщил, что глава Белого дома может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран будут рассматривать возможные пути урегулирования. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. В прошлом году более 620 тысяч. Это на 10 с лишним процентов больше в сравнении с 2024 годом, сообщает Евроактив со ссылкой на Еврокомиссию. Россиянам выдали более 477 тысяч туристических виз. Это составляет примерно 77% от общего числа. Наиболее востребованными направлениями стран ЕС у россиян остаются Франция, Италия и Испания. Российские операторы связи ищут способы упростить пользователям перенос данных из зарубежных хранилищ. Так, Мегафон дает своим абонентам возможность с 13 по 19 мая не расходовать интернет-трафик тарифа при пересохранении файлов из iCloud в облако Mail. После активации функции автозагрузки в приложении облака данные из хранилища Apple будут переноситься в фоновом режиме. Это позволит сохранить все памятные фото, видео и ценные документы, а также поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах. Легендарная британская рок-группа Rolling Stones отметила в Нью-Йорке предстоящий летом выпуск нового студийного альбома Foreign Tongues – иностранные языки. На мероприятии в Бруклине 82-летний солист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс, а также 78-летний гитарист Ронни Вуд прошлись по красной дорожке. Они позировали для фотографии, дали интервью комику и ведущему ток-шоу Конану О'Брайену. Сборник из 14 треков выйдет 10 июля, когда будет отмечаться 64-я годовщина основания рок-группы. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио.

0: Алексей Петровский. Фаер-шоу. 104 FM.
1: 16:05 в Петербурге. Доброго дня. Среда у нас сегодня. Середина недели. Небольшая пятница для кого-то. А для кого-то просто обычный день. В любом случае, всем желаю классного настроения. Погода в целом шепчет. Правда, в элитном через букву И, естественно, Приморском районе такое ветрюга, что мне чуть не унесло сегодня. Ундервуд только что. Ангелы и аэропланы. Что у нас из новостей? Россиянам рассказали, можно ли умереть от укуса комара или мошек. Так, ну я еще не открывал новость. Мой прогноз, что можно. Давайте посмотрим. Некоторые виды комаров и мошек, обитающих в России, переносят смертельно опасные болезни. Такие комариные укусы опасны для аллергиков, говорят специалисты. Могут возникнуть длительный зуд, отек горла и головокружение. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения. Интересно. Так, ну и что? Ну и, собственно говоря, мошки. Это 1500 видов, входящих в состав гнуса. В России насчитывается 560. Насколько богата палитра этих гнусов. Самые активные самки активно днем питаются кровью, но умереть нельзя. При множественных укусах возможен шок. Ладно, я был неправ. Следующий заголовок. Петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо соседу из-за замечания. Ну, это нормальная история, потому что, то есть, это, конечно, ненормально, но каждый же, наверное, из вас листает дымовой чатик, и я иногда удивляюсь, как там люди еще не поубивали друг друга. Что произошло? В сентябре на лестничной площадке одного из домов на улице Михаила Дудина, ну ладно, по версии следствия, конфликт между соседями возник из-за мусорных пакетов, которые один из жильцов постоянно оставлял в парадной. На замечание 26-летний местный житель отреагировал агрессивно и в ходе ссоры распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик. Слушайте, вот я не знаю, что делать с такими людьми, которые альтернативно одаренные. И по барабану, и ты ему не объяснишь, что ну не надо вот сюда выкладывать мусорный пакет, он же воняет, никому неприятно. Он считает, что это нормально. Не знаю, нету средства. Наутилус Помпилиус, доктор твоего тела, прямо сейчас на нашем радио. Совсем скоро сыграем в игру, которая называется «Одной цепью». Всем замечательного, прекрасного продолжения этой среды. Вместе, конечно, с нашим радио в Петербурге на 104.

0: наше. Наша реклама.
1: Окей, розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проведения получения на OkMarket.ru.
2: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Нью Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветра, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания 17 мая.
3: Такая, блин, вечная
0: молодость. Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, ОГРН 118-774-664-49-20, 16+.

0: «Наше радио» и «Клуб космонавт» представляют. 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20-16+.
1: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
3: Наше радио.

0: одной цепью.
1: Чайф, только что, Камарика, я предлагаю сыграть в игру, которая называется «Одной цепью». 244-104-0 – телефон прямого эфира. И традиционно в этой игре побеждает тот, у кого больше ассоциаций по заодно выбранной теме. Все очень просто. Победителю отдам победителю. 2 билета на концерт группы «Нейл Шерри» в клубе «Рассвет». Презентация альбома «Учусь летать», 16+, возрастное ограничение. Ну, «Нейл Шерри» – это классно, музыканты там отличные, звучат. Звучат они шикарно. В общем, крутой приз. 244-104-0. Жду.
0: Одной цепью.

0: двойной цепью.
1: Юля дозвонилась первой, с Юлей и начнем. Юля, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, судя по голосу, настроение у вас отличное.
2: Да, тепло, хорошо, солнышко.
1: А что нам еще надо, по большому счету? Юль, выбирайте, кто вам тему задаст. Либо пилот, либо Мара.
2: Вот это выбор. Ну, давайте пилот.
1: Давайте, слушаем.
3: Я под забором в хоккейной маске. Пытаюсь вспомнить свое имя и автобус.
1: Ага. Юль, тема у нас будет следующая. Хоккеист и все, что с этим связано. Насколько близок вам хоккей?
2: Вообще ни насколько.
1: Ну вот сейчас и посмотрим, как вы будете выкручиваться из всего этого. Итак, хоккеист, 20 секунд, 3-4, вбрасывание, погнали.
2: Стадион, болельщики, игроки, ворота, шайба, клюшка, форма хоккейная, защита хоккейная, разметка льда, свистки, шайбу.
1: Ну хорошо, шайбу-шайбу вспомнили, и уже неплохо. Ну можно было, конечно, там амуницию по частям разбирать, коньки, там заточка коньков, чень такое. Ну в целом, Юль, прекрасно справились. 11 ваш результат, учитывая, что хоккей вообще не ваша история. Это круто. А вам спасибо огромное за игру. Замечательного продолжения этого дня. Шайбу, шайбу. Я жду следующего участника нашего соревнования. В розыгрыше 2 билета на концерт группы Нейл Шири в клубе «Рассвет». Презентация альбома «Учусь летать». 244-104-0. Это телефон прямого эфира.

0: одной цепью.
1: Ну что ж, ценю благородство наших слушателей, которые, осознав, что для Юли тема хоккей была очень сложной, и она с ней справилась, решили не звонить, но на том порешим. Два билета на концерт команды Nail Sherry в клубе «Рассвет» с презентацией пластинки «Учусь летать», 16+, возрастное ограничение, отправляются Юли... Подождите, а где фанфары? Я так... Вот... Они, я так пафосно заорал, а фанфары не прозвучали. Давайте еще раз. Отправляются Юли! Да что ж такое, не то нажал. Отправляются Юли! Все, справился. Ура, Юли, я вас поздравляю. Мы гоним дальше. У нас сейчас коротенькая коммерческая остановка, буквально на минуту. За ней пилот, Калинфост, Мумитроль и не только.
0: Одной цепью.
2: Наша. Наша реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

Двухметровый хищник только что, а у меня новость о том, что такое не везет. В Приморье женщина украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Прикиньте, в Большом Камне дама попала под суд за хищение лотерейных билетов на 400, на секундочку, тысяч рублей. Дело по статье присвоения чужого имущества возбудили против 49-летней местной жительницы. Интересно, если этот населенный пункт называется Большой Камень, то... Как назвать жительница этого? Большекаменка, что ли, получается? Так, по версии следствия, она, значит, работала продавцом-консультантом в точке продажи лотерейных билетов и с января 25 по февраль нынешнего 26 присвоила 700 с лишним лотерейных билетов. Рассчитывала выиграть, понятное дело, сделать это ей не удалось. Ну и предстанет она перед судом. О чем нам говорит эта новость? Во-первых, о том, что воровать нехорошо, мы такое порицаем, имейте в виду. А во-вторых, это говорит нам о том, что все эти лотереи тоже одно сплошное разводилово. Примерно как букмекерство и прочая шляпа. Браво! Прямо сейчас 36,6.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени.

Петербурге есть все. Чижик-пыжик, медный всадник, Александрийский столб и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Регистрационный номер L номер FS 77789-18 от 7 августа 2020 года.
0: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте. Петербургские таможенники нашли экстремистскую литературу. Подробности через мгновение. Менее 100 тысяч петербургских квартир накопили долги за жилищно-коммунальные услуги свыше 5 тысяч рублей. Об этом сообщил гендиректор Единого информационно-расчетного центра Денис Шабарин на пресс-конференции в Интерфаксе. Людей, которые должны, на самом деле не так много. Мы анализировали по нашей базе квартир, задолженность по которым составляет более 5 тысяч рублей, менее 100 тысяч. Из 3 миллионов квитанций это небольшой процент. Правда, среди них есть квартиры, где задолженности больше 1 миллиона рублей, добавил он. В целом уровень оплаты в Петербурге остается высоким, и по итогам 2025 года он превысил 98%. В случае возникновения задолженности центр начинает досудебную работу, отправку письменных, пуш-уведомлений и обзвон. В мае центр также впервые протестировал уведомления о задолженности через портал госуслуги. Экстремистские книги нашли сотрудники петербургской таможни среди партии детских изданий из Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно транзитной декларации, в Россию ввозились детские книги, словари, карточки и плакаты общим весом около 13 тонн и стоимостью около 140 тысяч фунтов стерлингов. Однако в ходе досмотра инспекторы выявили в коробках с литературой для детей 28 книг экстремистского содержания на английском и немецком языках. Экспертиза подтвердила, что в изъятой продукции содержится запрещенная информация, говорится в сообщении. Отправителем была указана компания из Великобритании, получателем – российская организация, которая специализируется на продаже книг на иностранных языках и педагогической публицистике. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. На московском вокзале в Петербурге начали работать роботы-уборщики. Также их используют на вокзалах Москвы. Об этом сообщили в УАО РЖД. Все роботы-уборщики действуют в автономном режиме. Сегодня они задействованы для уборки внутренних помещений московских вокзалов, а также московского вокзала Санкт-Петербурга, уточняется в сообщении. Роботы-уборщики умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь. Они самостоятельно строят карту помещения, прокладывают маршруты, фиксируют степень загрязнения. При этом они умеют объезжать препятствия и самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. Начиная с июня этого года на вокзалах Петербурга и Москвы предполагается также усилить санитарную обработку. Для этого будут подключены парогенераторы. В Петербурге планируется ограничить зоны, в которых можно будет ездить на арендованных самокатах в День Победы и в дни перед праздником. Об этом рассказали изданию «Деловой Петербург» в кикшеринговых компаниях. В связи с проведением праздничных мероприятий с 6 по 9 мая возможно ограничение движения не только для автомобилей, но и для электросамокатов. Стройте маршрут заранее и сверяйтесь с картой в приложении, предупредили клиентов операторы. Планируются праздничные мероприятия, поэтому на время праздников мы традиционно меняем работу зон, говорят в кикшеринговых компаниях. Сейчас в нашем городе +11.
2: Национальная служба новостей.

0: Петровский. Фаер-шоу. 104 FM.
1: 17:08 в Петербурге. Король Шут только что. Всем отличного продолжения этой среды. Что у нас из разнообразных новостей? В храме Южной Кореи приступил к работе робот-монах.

полетело все в социальные сети. Естественно, все это завирусилось, все стали ее поддерживать. Полиция приехала к ней домой. Там-то и выяснилось, что на самом деле ничего такого не было, что она все это придумала. Ну и названы культовые автомобили 70-х годов. «Автоэкспресс» перечислил 10 легендарных автомобилей 70-х, десятилетия, когда многие называют, которые многие называют временем, когда красивые автомобили были редкостью. На самом деле подарило миру множество инновационных тачек. Ну, давайте посмотрим. Первое место – Saab 99 Turbo. Автомобиль, который в 78-м доказал, что турбонаддув может не только повышать мощность, но и сохранять эффективность четырехцилиндрового двигателя, обеспечивая плавный и крутящий момент, как у более крупного мотора. Далее в списке – Porsche 911 Carrera RS27. Весил он менее тонны, благодаря тонкой стали и легким стеклам. Третье место внезапно занял Renault 5, французский бестселлер, который разошелся тиражом 5,5 миллионов экземпляров. Четвертый автомобиль, отправляемся в Швецию, Volvo 240, автомобиль, ставший символом среднего класса и определивший образ бренда на поколение вперед благодаря своей квадратной конструкции. Я, кстати, помню, 240-я Volvo, у меня был одноклассник, он занимался картингом с детства, ну, соответственно, тачки он водил классно, но права, как мы знаем, там, в школе не очень выдавали. И вот ему родители там как-то купили старую Volvo 240, и он на ней там дворами до школы добирался. Хорошая тачка, мощная была. Ну, в смысле, она такая мощно выглядела. Замыкает первую пятерку Porsche 928, запущенный в 77 году. Переднемоторное купе, там, 4 места. Шестой Mercedes G-Wagen, правильно я говорю. Далее Citroёn SM, Honda Civic MK1. Вот и Бэха. Девятое место. BMW E930. Бэтмобиль. Замыкает десятку Alfa Romeo. Переднеприводной компактный седан. Вот такая вот история, такая вот ностальгия. ДДТ прямо сейчас. Я получил эту роль на нашем радио. В часе в этом сыграем в игру, которая называется «Царь горы».

уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько, сползая с постели,

0: наше. Наша реклама.
1: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООО «New Agency», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветра, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
4: Азест от нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС от нефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО от нефть АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Группа Найл Шари представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте.
9: Пускай судьба пытается меня сломать.
8: 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
9: Слышишь? Эй, песню не тяни, ремни, набираем высоту.
8: Подробности на ресурсах группы «Найл Шерри» 16+.
10: Еще кусочек.
11: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама Мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама Мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама Мама». Пока не доешь, не выйдешь. Мама рядом. На Ефимова 4А. Пастрамамама.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Наше радио.

0: Fire Show. Только на нашем радио.
1: Ключевая варежка только что, ну, не совсем по погоде, быть может, тем временем, а у меня есть что вам сказать. В этом году в Петербурге два грандиозных события в мире рок-музыки произошло и происходит. Во-первых, наше радио Санкт-Петербург отмечает свое 25-летие. 25 лет назад все началось с суточного Ленинграда. Бывают суточные щи, а у нас был суточный Ленинград на волне 104 FM. А во-вторых, а быть может и во-первых, ну тут неважно, абсолютно 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих замечательных событий в Петербурге, в Ледовом дворце, 23 мая состоится фестиваль «Наши в городе». Участвуют Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, и Пикник, и Симфокино. Подробности и билеты на сайте evofond.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-0721. Возрастное ограничение фестиваля 16+, но детей с собой, естественно, брать можно в сопровождении родителей запросто, абсолютно. Ну и, конечно же, наши ведущие также будут на сцене этого фестиваля. И подъемники тоже, коль скоро они приедут в Петербург, также, конечно, поработают. Кино прямо сейчас «Звезда по имени Солнце» на нашем радио в Санкт-Петербурге.

0: наше. Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты нужней.
8: За Родину!
9: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
16: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
17: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Наше. Наше радио.

Царя горы предлагаю сыграть. Алиса только что работа. Приз сегодня — это два билета на спектакль «Кошкин дом» в театре «Легенда». 3+ возрастное ограничение. Это для слушателей с ребенком, если хотите занять своего чем-то таким творческим. 244-104-0 телефон прямого эфира. И традиционно 5 раундов по 5 секунд. В каждом надо давать 3 ответа на один вопрос. И побеждает тот, кто до конца додержится. 7Б пока что. Полковник.

0: Царь горы.
1: Итак, в розыгрыше два приглашения. Это, конечно же, для наших слушателей с детьми. Два приглашения на спектакль «Кошкин дом» в театре «Легенда». И игру начнет Леонид. Леонид, приветствую. Не начнет игру Леонид, значит, игру начнет Владимир. Владимир, приветствую вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Видите, как Владимир вам повезло, Леонид взял и еще до начала отвалился. Так, Владимир. Да, во-первых, Владимир, как ваше настроение? Насколько оно весеннее?
2: Весенняя, солнечная, погода хорошая.
1: Ну и кайф, давайте тогда играть. Итак, раунд номер один. Владимир, расскажите, пожалуйста, что делает дельфин?
2: Дельфин ныряет, плавает, играет.
1: Поет еще, если мы про артиста, например, выступает. Хорошо, все принято. Я просто сегодня слушал какую-то передачу по дороге на работу, и там рассказывали внезапно про боевых дельфинов. Я такой, Так, следующий раунд. Раунд номер два. Воинские звания.
2: Генерал, майор, капитан.
1: Мне понравилось, что мы с генерала начали. Это правильно. Так, хорошо. Раунд номер три. Владимир, где используют спицы?
2: Вязание, плетение.
1: Может быть, транспортные средства какие-то?
2: Автомобильные, да, спицы в подвеске, там что-то такое вроде есть.
1: Велосипед, например, или там что-нибудь связано со здоровьем. Ладно, следующий раунд, Владимир. Расшифруйте тремя словами правила 3D. И на спицах...
2: Дорожное движение доступно.
1: Хорошо звучит. Это какой-то слоган строителей компании. Дорожное движение доступно. Ладно, с Владимиром мы, к сожалению, прощаемся. И предыдущий раунд он на тоненького проскочил. Наш слушает. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Как зовут вас?
3: Ольга.
1: Ольга. Мы в прямом эфире. Оль, расшифруйте тремя словами правила 3D.
3: Держи десятку, дурак.
1: Держи десятку, дурак. Неплохо, но неправильно. Дальше гоним. Наш слушает. Здравствуйте. А в ответ лишь шум автомобиля. Алло, вы с нами?
4: Да, с вами.
1: Как зовут вас?
4: Сергей.
1: Сергей, мы в прямом эфире. Такое впечатление, что вы где-то на серфинге сейчас в океане, по шуму, по крайней мере. Сергей, ну хоть вы-то расшифруйте нам правила 3D.
4: Дай дорогу дураку.
1: Ну да, дай дорогу дураку, именно так. Последний, Сергей, пятый раунд. Расскажите нам, пожалуйста, какая бывает еда с тестом?
4: С перцем?
1: С тестом! Ну а давайте с перцем, так даже интересно. А давайте, еда с перцем, Сергей, давайте.
4: С перцем, шаверма, сосиски, капуста тушеная.
1: Отлично, на этом остановимся. Я сочувствую всем тем, кто не успел пообедать. И я поздравляю Сергея, потому что он становится царем горы у нас. Трубочку Сергея не кладите, расскажу, как забрать приз. Гоним дальше. Пикник прямо сейчас.
0: Царь горы.

Петербурге есть все. 90 рек, 40 островов, 500 мостов и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обрушение части кровли спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства произошло в Екатеринбурге. Из здания эвакуировалось около 100 человек. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в момент происшествия никто из студентов и преподавателей в этом помещении, к счастью, не находился. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Около 2 миллионов граждан Украины проживают в России. Такое число назвала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее данным, часть этих украинцев приняли российское гражданство. Москалькова также сообщила о работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из закрытых границ. Ранее омбудсмен сообщила о переговорах по обмену пленными с Украины в ежедневном формате. По словам Москальковой, прорабатывается вопрос о воссоединении 12 семей. Предварительно данный обмен должен состояться в ближайшее время. Электронные билеты на пригородные поезда к 35-му году будут продаваться по всей России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он назвал ключевыми направлениями новой программы цифровизацию и внедрение инновационных технологий. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах. Концепция также предусматривает масштабное обновление подвижного состава. До конца 35-го года власти планируют закупить до 7 тысяч новых электричек. Такой объем заказов обеспечит стабильную работу отечественным промышленным предприятиям, подчеркнул Мишустин. Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, сообщил американский телеканал. Тед Тернер – медиа, новатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, который совершил революцию в телевизионных новостях, скончался в среду, указано в материале. Первый в мире круглосуточный новостной телеканал был запущен в 1980 году. Кроме работы в медиабизнесе, Тернер занимался благотворительностью, а также выступал за сокращение ядерного оружия. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров не планирует принимать участие в создании новой экранизации своей одноименной повести «Курьер». Он уточнил ТАСС, что речь идет не о ремейке его одноименного фильма, а о новой экранизации повести. Ее снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал будущего года. Если сюжет перенесут в современную реальность, успех картины во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя. Об этом заявил НСН кинокритик Александр Шпагин. По его словам, в 86-м году драматичное обострение в сочетании с иронической интонацией сделали фильм Шахназарова культовым. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

0: ваше радио «Санкт-Петербург». Алексей Петровский. Фаер-шоу.
1: 18 часов и 6 минут. 6 часов вечера и 6 минут в солнечном Санкт-Петербурге. Всех приветствую и всем желаю замечательного и прекрасного продолжения этого дня, этой среды. Кому маленькая пятница, а кому просто среда и все. Пятибалльные пробки прямо сейчас зафиксированы в нашем городе, но мне кажется, это примерно ни о чем. Тем не менее, если в них оказались, в этих пробках, желаю побыстрее из них выбраться. Плюс 10. Такая вот погода, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидает. Что касается прогноза, то ночью будет в районе плюс 5, завтра плюс 11, а начиная с пятницы пойдет потепление, будет плюс 15 в последующие дни или около того, причем солнечно и без осадков. По крайней мере, на данную минуту прогноз нам говорит именно об этом. Что у нас из разнообразных новостей? Московский суд нашел запрещенную информацию на 3 сайтах анекдотов. Чуть только на 3. Я вообще запретил эти анекдоты как неблагонадежные. Мало ли над чем там пошутить собираются. Робот уборщики приступили к работе на московском вокзале в Петербурге. Я вот задумался, когда читал эту новость, а вот эти вот роботы-уборщики, они похожи на наши домашние роботы-пылесосы? Не будет такого, что он где-нибудь там на какое-нибудь препятствие наедет и будет беспомощно висеть на нем и сигнализировать о том, что его помощь необходима? В Петербурге обнаружили огненный одуванчик-мутант. Такой экзотический вид растение приобрело под воздействием городской среды. Выглядит действительно как огненный одуванчик-мутант. На День Победы в Петербурге ограничат аренду самокатов. И это, в общем, обоснованное и понятное решение. Достаточно много будет ограничений 9 мая и перед 9 мая. И с интернетом тоже, имейте в виду. Ну и завтра, например, в Петербурге будет репетиция Парада Победы. А также имейте в виду, кто в центр завтра собирается. И Эрмитаж из-за этого откроется на час позже. Ну и еще. Книжные магазины в Петербурге потеряли покупателей. А это что, это мы больше не культурная столица, что ли? А ну-ка все в книжные бегом. И средняя цена новых автомобилей в Петербурге или на области выросла и составила 3 миллиона 330 тысяч рублей. Ну да, цены на новые автомобили, это, конечно, атас. Не знаю, вот на вкус и цвет, да? Кому какие тачки нравятся, кому-то одни нравятся, кому-то другие. Я вот смотрю на один

0: Пицца на белой полосе.
1: Наша. Наша реклама.
2: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
3: Застройщик ОСЗ СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных. 100% оплата. Проектная декларация на nash.com.rf.
4: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
7: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси. 7 по 13 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ok.ru.
9: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют. 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20-16+.
10: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа. Яркие анимации, созданные Андреем Князевым. И незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
11: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в Московском районе. М-36.

0: приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555. Застройщик ООО СЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
2: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем заколабилась группа «Электропартизаны» и поговорим на латыни с формацией «Нуки». Группа «Электропартизаны» выпустила дуэтный альбом. Релиз получил название «Оркестр меланхолия». В записи приняли участие Тем Булатов из «Люмен», Макс Иванов из «Торбы на круче», Михаил Башаков и другие артисты. Всего в альбоме 12 треков. Вадим Курылев рассказывает о концепции пластинки.
2: Рок-группа, разросшаяся до мощностей оркестра, полувымышленная формация на базе группы «Электропартизаны». Таков был изначальный замысел для нового альбома. Для осуществления этой концепции нам понадобилась поддержка музыкантов и вокалистов других групп. На каком-то этапе мы все же решили отказаться от расширения штата инструменталистов, ограничившись на этот раз только приглашенными вокалистами. Просто потому, что это наиболее заметно для песен, когда их поют разные голоса. Но оставляем за собой право на надежду, что когда-нибудь запишем и настоящий сборный рок-оркестр. А для начала проекта уже хорошо было реализовать концепцию с приглашенными вокалистами.

0: Послушать дуэтные треки от группы «Электропартизаны» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Формация «Нуки» представила новый трек «Solve et Coagula». Это латинское выражение ассоциируется с алхимией и буквально переводится как «разделяй и соединяй». Подробнее об истории создания этой песни узнали у Дарьи Ставрович.
1: Идея этой песни родилась из беседы с интереснейшим персонажем. В тексте много цитат, что-то, конечно, преувеличено для эффектности, но, честно говоря, не сильно. Как обычно, человеческая природа – главный и неиссякаемый источник вдохновения. Также, мне кажется, Витя написал совершенно охренительный рифак. Помимо того, что это, в принципе, один из лучших рифов когда-либо написанных, он еще идеально попадает в настроение. Я прямо вижу, как копыта главного героя цокают в ногу со временем. Всем слушать и можно почитать.

0: Послушать новый сингл «Нуки» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. В Петербурге есть все. Башня Грифонов, дом колбаса, двор желаний и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: наше. Наша реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Alarm Motors. Записывайтесь на тест-драйв и покупайте Tenet T7 по сниженной цене в Alarm Motors в мае. Звоните 777-2777. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Ба-па-ба-па-па-па-па.
11: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра.
12: Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
13: Информационная продукция 18+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

предлагаю после этого трека Вадима Самойлова сыграть в игру, которая называется «А потом». Победитель заберет два билета на мощный электрический концерт ансамбля «Рви Миха Оркестра» на сцене ресторана «Дуглас». 18+, возрастное ограничение, но где рвать Миха, как не на сцене ресторана. 244-104-0, телефон прямого эфира. И традиционно у меня готовы истории с открытым финалом. Я их озвучиваю и предлагаю варианты развития событий. Надо из двух историй, подготовленных с одной, разобраться и рассказать нам всем, что ж там потом-то в них происходило. Прямо сейчас «Ночные снайперы». Куба.

0: Минздрав устал уже предупреждать, когда слушает наши песни. Так, а в розыгрыше у нас два билета на мощный электрический концерт Руби Миха Оркестра. И Владимир будет играть. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброго вам дня. Точнее, какого? Доброго вам вечера. Вот. Владимир, ну что, давайте. История номер один. Сегодня, 6 мая, в США отмечается День напитков. Как прекрасно. Есть повод. Ну, выпить там сока, еще чего-нибудь. Сейчас люди, конечно, чаще стремятся к здоровому образу жизни и употреблению чистой воды и всяких более полезных, чем газировка, напитков. Поэтому изначально этот день был газированных напитков, постепенно стал просто праздником разных напитков. Про нас давайте поговорим. Вообще, автоматы по продаже газированной воды были изобретены аж в 1783 году в Женеве, кстати, часовщиком Иоганном Якобом Швеппом. И позже он основал компанию, которую мы знаем как Швепс до сих пор. К нам переносимся. 16 апреля 1932 года газета «Вечерняя Москва» писала: работник ленинградского завода «Вена» Огрошкин, почему-то имя Огрошкина здесь не приводится, изобрел интересный аппарат. В каждом магазине посредством этого аппарата можно наладить производство газированной воды. Первый сатуратор уже готов и установлен в столовой Смольного. Ну, конечно, кто, как бы могло быть иначе. В СССР продажа товаров и услуг через уличные торговые автоматы начала активно развиваться с конца 50-х. Ну и, соответственно, вот эти автоматы с газировкой можно было встретить на улице, в общественных местах, да где угодно. Автоматы по продаже газированной воды работали с мая по сентябрь. А что происходило потом, Владимир? А потом на зиму их убирали. А потом на зиму их закрывали специальными коробами. Или же зимой они работали, но продавали кипяток.
1: Не, второй вариант.
0: Второй вариант, что закрывали коробом, да, каждый автомат?
1: Да.
0: Угу. Ну хорошо, ладно, следующая история. 6 мая в этот день, но в 1994 году состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля, проложенного под проливом Ла-Манш и соединившего, соответственно, Англию и Францию. Открыт он был торжественно королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. О, Франсуа Миттеран. При длине 50 с лишним км тоннель под Ла-Маншем входит в топ-15 самых протяженных эксплуатируемых тоннелей мира. А что потом, Владимир? А потом автомобили стали самостоятельно двигаться по этому тоннелю. А потом автомобили по этому тоннелю стали перевозить поезда. Или же потом автомобилям было запрещено каким-то образом перемещаться по этому тоннелю между двумя странами.
1: Да, первый вариант.
0: Самостоятельно стали двигаться по тоннелям. Хорошо, я принимаю ваш ответ, и давайте теперь разбираться с этими самыми ответами. История про Ла-Манш. Автомобили по этому евротоннелю, его еще так называют, движутся только как пассажиры. Их перевозят на поездах, причем там два типа поездов. Есть для грузовых автомобилей, а есть для легковых автомобилей. Вот так вот. Кстати, говорят, что на полную окупаемость этот проект, по некоторым подсчетам, выйдет через 1000 лет. Не только у нас умеют экономически все обоснованно сделать, но и при этом, к моему удивлению, я вычитал, что тоннель в какой-то момент, особенно в момент открытия, стал относительно легким способом для нелегалов разнообразных проникнуть в Великобританию. Они там как-то спрыгивали ловко с поездов, которые там ходят, и все, и ищут вещи. Ну, а теперь возвращаемся к этим самым газировкам и к автоматам по продаже газированных напитков. На зимний период эти самые автоматы по продаже газированной воды закрывали специальными металлическими коробами. Вот так вот. Все, Владимир, одной истории нам оказалось достаточно. Я вас поздравляю. Билеты на Руби Миха Оркестра ваши, а мы гоним дальше.

0: наше. Наша реклама.
1: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Ю Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветера, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
2: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
3: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на нашлекодом.рф.
4: Еще кусочек.
5: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама мама». Пока не доешь, не выйдешь. Мама рядом. На Ефимова 4А. Пастрамамама.ру.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
0: Наше радио.

солдаты

0: Наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали 4 жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Черемушное дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные и баротравмы. В городе Шебекино беспилотник атаковал трактор на территории предприятия. Водителя с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. Кроме того, за медпомощью самостоятельно обратился мужчина, который пострадал накануне при атаке дрона в Шебекине. Нефтяная компания «Татнефть» выиграла в арбитражном суде Татарстана иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполев» корпорации «Ростех» на сумму 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Нефтяники обвинили производителя самолетов в необоснованном обогащении. При этом суть требования пока не раскрывалась. Решение может быть опротестовано. Это уже не первое разбирательство двух компаний. Ранее суды двух инстанций взыскали с авиастроителей более 6 миллиардов рублей за срыв контракта по самолету Ту-214. Ранее утвержденные планы предусматривали, что с 2025 года Туполев должен был выпускать по 10 этих самолетов в год. Однако в конечном итоге производитель смог сделать только один. Суд увеличил срок лишения свободы для бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садоклиева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Новый приговор вынес суд в Симферополе. В 2025 году Садоклиева уже осудили за взятки и дали 5,5 лет строгого режима, а также штраф в 1 миллион 700 тысяч рублей. Путем частичного сложения срок увеличен до 7 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, экс-глава МЧС использовал служебный внедорожник Land Cruiser в личных целях, заправлялся, ремонтировал за казенный счет, плюс использовал спасателя в роли водителя. Ростелеком вновь предупредил своих абонентов из Москвы, что в ближайшие дни возможны ограничения на мобильный интернет. О таких мерах в период с 5 по 9 мая операторы начали предупреждать еще 4 числа. Другие операторы сообщали, что временные ограничения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы могут коснуться не только Москвы, но и области. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. С 5 мая абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» станет писатель Евгений Водолазкин. Премию вручат в рамках 15-го международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже 30 мая, сообщили в правительстве региона. Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр» и «Чагин». Программа форума рассчитана на месяц и включает в себя десятки мероприятий с участием актеров и музыкантов из 5 стран. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Регистрационный номер L номер FS 77789-18 от 7 августа 2020 года.
2: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: ваше радио «Санкт-Петербург». Алексей Петровский. Фаер-шоу.
1: 19:08 в Петербурге. Всех приветствую. Всем желаю замечательного продолжения этого вечера. Ну, я лично вечером жду замечательного продолжения безбашенного футбола от пассажей Баварии. Сегодня ответный полуфинал Лиги Чемпионов. В первом было весело. Честно говоря, небольшой поклонник такого футбола, где вообще ни у кого не работает защита. Но, с другой стороны, 4-3, это же прекрасно. Это настоящий панк-рок, я бы сказал, от футбола у них получился. Что будет сегодня, увидим. Мне кажется, что что-то аналогичное тому, что было неделю назад, как мы ожидали от вчерашнего матча Арсенал, господи, Атлетика, что будет там один мяч максимум забит, так оно и было. Так, что у нас из разнообразных всяких удивительных новостей, которые нам предлагают всякие разные информагентства. Ну, во-первых, россиянка пошла гулять с собакой и встретила медведя. Этим никого у нас не удивишь. Кто у нас? Кто из нас, выходя гулять с собакой, не обнаруживал медведя? Звезды шоу-бизнеса используют и двойников для общения с фанатами. Ну, кстати, это дико удобно, мне кажется, потому что если какой-то очень популярный человек, да, ну, все хотят, ну, не все, многие хотят с ним как-то пообщаться, а тут запускаешь созданного искусственным интеллектом двойника, и он там что-нибудь мило им говорит: да, спасибо, привет передаю вам, вот хотите, с вами сфоткаюсь, как будто бы.

0: Вот, собственно говоря, на этом пока, наверное, хватит. В часе этом сыграем в игру, которая называется «У соля мия». И, конечно же, музыка. Куда ж без нее?
1: Новое на нашем. Ленинград. Король и шут.

0: Наше. Наша реклама.
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
2: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, Бах». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, Бах» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
6: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
7: Такая, блин, вечная
6: молодость. Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
9: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
10: Регистрационный номер L номер FS 77 789 18.

0: от 7 августа 2020 года. Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет. «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: «Наше радио».

0: Fire Show.
1: Тише компания, только что под звездами балканскими. Был я в этой самой вашей Болгарии. Ну, наверное, я как в какой-то не той Болгарии был, потому что какого-то хорошего положительного впечатления. Впрочем, и отрицательного тоже я не получил. Как бы Болгария и Болгария, да? Ну, это моя вина, а не вина Болгарии. Из новостей разнообразных, удивительных. В США суд отменил казнь заключенного, который считает себя бессмертным. Собственно, бесполезно. Да, его казнить, если он бессмертный. Ну, шутки шутками, там заключенный. Он приговорен к смертной казни за убийство полицейского. Четверть века назад это произошло. И мы знаем, что там такая система в США, в каких-то штатах есть смертная казнь, насколько я понимаю. И, соответственно, не сразу этот приговор вступает в силу. Я даже смотрел, пока еще не ушли от нас всякие зарубежные какие-то, назовем их общеобразовательные, с популярными общеобразовательными программами телеканалов. И вот там был большой сюжет как раз-таки про таких людей, которые ожидают исполнения этого самого смертного приговора. Они там годами тусуют, и там как бы нельзя, но к ним все равно приходят на свидание, у некоторых даже дети появляются и все такое прочее. Так вот, этот самый, который, значит, убил полицейского 25 лет назад, не может быть казнен из-за тяжелого психического заболевания. Мужчина страдает всякими болезнями головы и искренне верит, что он бессмертный. И судья говорит, что осужденный не соответствует юридическому стандарту, необходимому для приведения приговора в исполнении. Даже с адвокатами рационально он не способен общаться и не понимает фактических причин своего наказания. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, что скажет семья того самого полицейского, которого не стало 25 лет назад? Ну, все очень и очень спорно. Анимация прямо сейчас. Черта!

0: наше. Наша реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Alarm Motors. Записывайтесь на тест-драйв и покупайте Tenet T7 по сниженной цене в Alarm Motors в мае. Звоните 777-2777. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
0: Наше радио.

Петербурге есть все. Пышки, поребрики, парадные и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Усоляния.
1: ДДТ, что такое осень? Прямо сейчас предлагаю в Усолюмию сразиться. Здесь мы строчки из наших песен используем. Я начинаю, вы заканчиваете. 8 правильных ответов. Это приз. А в розыгрыше 2 билета на спектакль «Фантазию» по мотивам русских сказочных сюжетов «Сказ Карабас» на сцене театра эстрады. 6+. Конечно же, это для наших слушателей с детьми, если хотите сводить своего ребенка на прекрасное представление. 244-104-0. Ну а пока что другие сказочные сюжеты в нашем эфире. А вот такие вот. Пойдите.

0: Усоляния.
1: Итак, играть я буду с Евгением. Евгений, приветствую, доброго вечера.
2: Да, вечер добрый.
1: Добрый, Жень, как дела, как среда прошла, как она, как ее вечер собирается сложиться?
2: Среда замечательно прошла, вечер сложился тоже удачно, потому что я дозвонился до вас, а как раз подъехал к дому, припарковался чудесно и все, готов выигрывать.
1: Ну, слушайте, в 19.43 еще можно припарковаться у дома, да, я с вами согласен. Позже уже начинаются проблемы. Так, Жень, ну что, я начинаю, вы заканчиваете. Если вылетело из головы, говорите дальше. Поехали?
2: Да.
1: Погнали. Бьет в переносицу. Я знаю все, знаю, но катастрофически тебя...
2: Не хватает.
1: Океанский бриз мне моет волосы, ждет в свои объятия синь.
2: Далекая.
1: Далекая. Все правильно, далекая. Я представил, что ты у жены отпрашиваешься, значит, там с парнями пойти куда-то в бар. Она говорит, ты куда? А ты, ну, ждет свои объятия меня синь далекая. Так, хорошо, следующее. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне...
2: Жить.
1: Жить. Да, я с виду шут, но в душе король. И никто, как я.
2: И никто, как я. Так не может, господи, забыл. Господи.
1: Не может, все правильно. Вопрошаем отцов, но не легче от стройных.
2: Далее.
1: А эти две кучи из пыли и грязи, это мои...
2: Башмаки.
1: А если кто не верит мне, всего хорошего, кто...
2: Я не помню, нет, далее.
1: Война – дело молодых, лекарства против...
2: Морщин.
1: У шамана три руки и крыло из-за плеча. От дыхания его...
2: Загорает свеча.
1: Унеси меня, ветер, на другую планету, только не на эту, где я...
2: Далее.
1: До свидания, малыш, я упал, а ты...
2: Стоишь.
1: Стоишь?
2: Молчишь?
1: Сколько еще глаголов мы сможем срифмовать с малышом, мне интересно.
2: Я упал, а ты молчишь, стоишь.
1: Знаешь, Ольга, если б я был танцором, я станцевал бы для тебя...
2: Минуэт.
1: Это был 8-й абсолютно правильный ответ. Таким образом, Евгений, вы уже победили. Но давайте разбираться с тем, что сложности какие-то вызвало. Вопрошаем отцов, но не легче от стройных речей. Это ДДТ. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. А если кто не верит мне, всего хорошего, кто помнит прошлое? Это сплин, хорошее. Да. Пикник я засчитал, разгорается свеча там дословно. Вы сказали, загорается, это не так, не суть важна. Унеси меня ветер на другую планету, только не на эту, где я все потерял. Это смысловые галлюцинации, розовые очки. Ну и Агата Кристи, конечно, у вас тут была масса вариантов. Но тут же от обратного. До свидания, малыш, я упал, а ты летишь, соответственно. А не стоишь и не молчишь. Но остального вам хватило, чтобы набрать 8 и забрать приз. Жень, я вас поздравляю, вам классного вечера. Спасибо за игру. А мы гоним дальше. Аукцион прямо сейчас... Дорога.
0: Усоляния.

0: наше. Наша реклама.
1: Наше радио представляет Горшенев. Юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное шоу большого юбилейного тура. Расширенная программа. Легендарные песни. От кукрыниксов и проекта Горшенев до избранного из Фауста и Тот. 5 июня. Ледовый дворец. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УГРН 118-774-664-4920. Город Москва. 12+.
2: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
3: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантейдзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru. 6+. И полотенце принимательно. УГРН 318-784-655-2.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
5: Наше радио Санкт-Петербург. Алексей Петровский. Фаер-шоу.
6: Без 8:08 в нашем замечательном весеннем городе ждем очередную волну потепления, которая начинается с пятницы, вроде как нам обещано, и синоптики именно такое развитие событий прогнозируют. Верим, хорошее мы всегда охотно верим. Желаю эту среду всем завершить ровно так, как вы планировали ее с утра. Ну, а быть может, планы поменялись, и вы передумали. Все равно, в любом случае, главное, чтобы все было именно так, как вы хотите. С вами был Алексей Петровский. Я вернусь сюда традиционно в 16 часов, но уже завтра. Ну, а на дорожку мне «Аматори», наш прекрасный, великолепный петербургский музыкальный коллектив. Один из лидеров отечественной альтернативной сцены, не побоюсь этого слова. Ну и баллада, можно сказать. Для «Аматори» это баллада. «Дыши со мной». Обнимаю.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Ведомство рекомендует активнее заключать такие соглашения по социально значимым продуктам питания. Крупный пожар произошел в селе Вышка в Брянской области. Огонь охватил 17 строений, сообщили в МЧС. К тушению привлекали силы и средства по повышенному рангу. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сегодня же в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Севском районе в результате атаки дрона. Никто из сотрудников не пострадал. Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом Анна Сен рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 3 июня группа «Мельница» на крыше «Roof Place». Большой летний концерт с видом на Финский залив. Специальная программа «Под открытым небом», которая погрузит вас в атмосферу фолка и мельничных сказок. «Мельница» на крыше «Roof Place» 3 июня. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, УГРН 118-774-664-49-20, 16+.
0: Приложение «Наше радио» в твоем мобильном телефоне.
2: Это эфир «Нашего радио» везде, где есть интернет.
3: Это звонки и письма ведущим.
2: А еще это музыкальные потоки
3: на любой вкус.
2: Интересны новые имена?
3: Слушай поток «Наше 2.0».
2: Хочешь трэш и угар?
3: Слушай поток «Панки Хой».
2: Потянуло на роковое тепло?
3: Слушай поток «Наше все».
2: А если душа хочет развернуться?
3: Включай поток «Сейчас спою». Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом.
2: Приложение доступно на платформах Android и iOS.
4: Знаете ли вы? Курт Кобейн, основатель и солист легендарной группы «Нирвана», в своем 3-м и последнем студийном альбоме упомянул режиссера Квентина Тарантино. По слухам, Кобейн сделал эту надпись из любви к его фильму «Бешеные псы». А вдова музыканта Кортни Лав утверждала, что Тарантино хотел доверить ей с мужем роли наркодилера Лэнса и его подружки Джоди в «Криминальном чтиве», но якобы Курт отказался. Сам режиссер опроверг это заявление, добавив, что в жизни они ни разу не встречались. И все же в титрах легендарной ленты удивительным образом появилась строка «Покойся с миром, Курт Кобейн».
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть?
8: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты нужней.
10: За Родину!
11: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в 5 округах Белгородской области, сообщил вечером губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Гороподол повреждены крыши двух частных домов и социальный объект. В селе Акулиновка Борисовского округа на территории сельхозпредприятия повреждены ангар и 4 единицы техники. В поселке Борисовка оборудование коммерческого объекта. В селе Новотоволжанка повреждены два частных дома, а в Белгородском округе в селе Ясной Зори КАМАЗ и легковой автомобиль. Ранее Гладков сообщил ранение 4 человек при атаке беспилотников. Вывоз иранского ядерного топлива в США – одно из условий предполагаемой сделки между Вашингтоном и Тегераном, заявил Дональд Трамп. Он отверг возможность вывоза в другую страну. Президент США также подтвердил свое намерение ослабить санкции против Ирана в случае, если тот согласится на американские условия. Сегодня же Трамп заявил о преждевременности прямых переговоров с Тегераном. Глава Белого дома предупредил, что бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если он откажется заключать сделку. Административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен на генерального директора Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Екатерину Светличную. В России так называемое международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы. Основания для составления протокола в судебных материалах не раскрываются, передает РБК. Светличная возглавляет библиотеку имени Некрасова с июля 2023 года. Около 14 тысяч жителей Кировской области остались без света из-за непогоды. Ведутся восстановительные работы после прохождения грозового фронта, сообщило правительство региона. В Кирове упали 15 деревьев, травмированы 2 человека. По поручению губернатора Александра Соколова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды. Российский теннисист, 9-й ракетка мира Даниил Медведев заявил, что поддержит бойкот турниров «Большого шлема», если игроки сочтут эту меру правильной. Он видит проблему в том, что организаторы зарабатывают огромные деньги, но игроки получают очень маленький процент по сравнению с другими видами спорта. На этой неделе группа из 20 ведущих теннисистов ATP и WTA, включая Арину Соболенко, Новака Джоковича и Яника Синера, выпустила совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых на предстоящем Ролан-Гаррос. Позже 1-я ракетка мира Соболенко допустила, что теннисисты могут в будущем устроить бойкот. Призовой фонд открытого чемпионата Франции в этом году составит 61 миллион 700 тысяч евро. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2 миллиона 800 тысяч евро, финалисты по 1 миллиону 400 тысяч. Однако ведущие игроки отмечают, что на призовые организаторы закладывают менее 15% от своей выручки. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
1: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
0: Подробности на ресурсах группы Nile Sherry 16+.
2: Мне кажется, или что-то горит?
3: Сентябрь?
2: Да ну нет же, вот как будто горячее стало.
3: А, ну так это начинается вечерний эфир на нашем радио.
0: Fire Show. Каждый будний день Алексей Петровский зажигает на 104.0. Новости и гости студии, игры и призы, душевные разговоры со слушателями и наша музыка.
4: На линии работает Петровский. Fire Show.
0: Fire Show. С Алексеем Петровским. По будням с 16 до 20 часов. Пятницу до 19.00.
4: Fire Show. 104 FM.
5: Чек. Чек. Раз, два. Один, два, три. Давай пробовать.
0: Постпанк, скапанк, трэшпанк и всевозможные грани панк-рока.
5: Я здесь для того, чтобы помогать молодым, талантливым и амбициозным.
0: С лидером группы «Смех» Сережей Метель. Каждую среду в 10 вечера. Программа «Про панк» на нашем радио.
5: Гениально.
6: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соответствующая нота направлена во все аккредитованные иностранные дипмиссии и представительства международных организаций. Захарова напомнила, что Минобороны 4 мая опубликовала официальное заявление в связи с угрозами Киева нанести удар по Москве в День Победы 9 мая. В этом случае российские вооруженные силы нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центру принятия решений, предупредили на Фрунзенской набережной. Ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что Киев отверг предложение России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в дорогую недвижимость, земельные участки, здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, а затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40% из 104 матчей турнира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем заколабилась группа «Электропартизаны» и поговорим на латыни с формацией «Нуки». Группа «Электропартизаны» выпустила дуэтный альбом. Релиз получил название «Оркестр меланхолия». В записи приняли участие Тем Булатов из «Люмен», Макс Иванов из «Торбы на круче», Михаил Башаков и другие артисты. Всего в альбоме 12 треков. Вадим Курылев рассказывает о концепции пластинки.
2: Рок-группа, разросшаяся до мощностей оркестра, полувымышленная формация на базе группы «Электропартизаны». Таков был изначальный замысел для нового альбома. Для осуществления этой концепции нам понадобилась поддержка музыкантов и вокалистов других групп. На каком-то этапе мы все же решили отказаться от расширения штата инструменталистов, ограничившись на этот раз только приглашенными вокалистами. Просто потому, что это наиболее заметно для песен, когда их поют разные голоса. Но оставляем за собой право на надежду, что когда-нибудь запишем и настоящий сборный рок-оркестр. А для начала проекта уже хорошо было реализовать концепцию с приглашенными вокалистами.

0: Послушать дуэтные треки от группы «Электропартизаны» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Формация «Нуки» представила новый трек «Solve et Coagula». Это латинское выражение ассоциируется с алхимией и буквально переводится как «разделяй и соединяй». Подробнее об истории создания этой песни узнали у Дарьи Ставрович.
1: Идея этой песни родилась из беседы с интереснейшим персонажем. В тексте много цитат, что-то, конечно, преувеличено для эффектности, но, честно говоря, не сильно. Как обычно, человеческая природа – главный и неиссякаемый источник вдохновения. Также, мне кажется,

Витя написал совершенно охренительный рифак. Помимо того, что это, в принципе, один из лучших рифов, когда-либо написанных, он еще идеально попадает в настроение. Я прямо вижу, как копыта главного героя цокают в ногу со временем. Всем слушать, и можно почитать.

0: Послушать новый сингл «Нуки» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

На груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи. Не сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти. Близится восход. Друг прикроет, Бог простит. Пуля не возьмет

0: сделано в России.
1: Пушка месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: Рашн Диско на танцполе. Горячо.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Ведомство рекомендует активнее заключать такие соглашения по социально значимым продуктам питания. Крупный пожар произошел в селе Вышка в Брянской области. Огонь охватил 17 строений, сообщили в МЧС. К тушению привлекали силы и средства по повышенному рангу. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сегодня же в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Севском районе в результате атаки дрона. Никто из сотрудников не пострадал. Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом она сцена рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
0: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23.00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее бессменный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Сразу скажу, что последнее время у меня не очень хорошее настроение, но об этом, может быть, когда-нибудь я и расскажу. Но сегодня будет очень такая прикольная передача лично для меня, потому что я вам буду рассказывать всего лишь об одной группе, но моей любимой российской группе. И название у нее «Тени свободы». Очень актуально сейчас говорить о свободе, особенно о ее тенях. Я даже не знаю, с чего начать, потому что у меня есть список песен, которые я для вас подготовил. И эти песни, послушав именно сейчас, готовясь к этой передаче, хотя, в принципе, я, наверное, не готовился, потому что, ну, с любимыми так не поступают. Но, послушав все песни, я понял, что как же актуальны стали они на данный момент. И, конечно же, чтобы сразу вас вовлечь, так сказать, в это настроение, я хочу вам поставить первую песню под названием «Для тупиц». Поехали!

Сразу хочу вам сказать, что я полюбил не только группу, но и вокалиста, как человека творческого, Ваню Глобина, потому что, ну, во-первых, они все мои друзья. Пользуясь случаем, хочу передать всем привет. Ребята, если вы слушаете эту передачу, я по вам скучаю, я хочу вас всех обнять, я реально жду ваш новый альбом, я слежу за вашими новостями, я очень надеюсь, что он будет на русском языке, хотя, в принципе, мне не важно, и в этой передаче я поставлю песню не только на русском языке, потому что у группы «Тени свободы» был альбом. Кстати говоря, давайте к ней сразу и перейдем. Все дело в том, что Ваня Глобин настолько творческая личность, что он эти альбомы щелкает как орешки. Даже его пацаны-музыканты, которые с ним играют в группе, об этом заявляют, что у него где-то в столе еще пару альбомчиков-то на будущее уже припрятаны. Лично по себе я так сказать не могу, потому что, ну, нет у меня такого, так сказать, такой возможности писать столько много альбомов, и пусть они вдруг где-то меня ждут. Итак, давайте сразу же перейдем к альбому Bring It Down 2012 года, который был, наверное, мне кажется, экспериментальным. Для чего? С 2010 года в голове Вани Глобина наверняка появились какие-то мысли о том, что да, неплохо бы попробовать себя, так сказать, на иностранном поприще. Вдруг прокатит. Любая группа, в принципе, желала в то время, мне кажется, гастролировать по Европам, по Америкам, ну и вообще, скажем так, быть, так сказать, мировыми звездами. И вот для этого наверняка и выпущен был альбом под названием Bring It Down. Ну и песня одна из шести, а там всего лишь шесть песен, называется My Defect.

а я вам напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на нашем радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех», и сегодня передача посвящается моей любимой российской группе под названием «Тени свободы». И мы продолжаем. Вы знаете, я с ребятами настолько давно знаком, что даже моя старшая дочь, будучи маленькой, ходила со мной на концерты и пела со мной песню. Все дело в том, что когда, так сказать, я стал папой по выходным, и примерно, я даже не помню, сколько это было лет назад, но это не важно. Моя старшая дочь Маша ходила в школу в Москве, ну, а я ее забирал на выходные домой. И каждую пятницу с шоссе энтузиастов мы ездили на машине, конечно же, по пробкам, и нам ничего не оставалось, как слушать музыку. И у меня была дисковая магнитола в машине, в которой, конечно же, был альбом «Тень свободы» под названием, кстати говоря, «Тень свободы» 2015 года. Вот как раз. Это примерно даже больше, чем 10 лет назад. Так и мы с моей дочерью Машей, конечно же, заучили этот альбом до дыр, и самая крутая песня, особенно для нее, потому что она ей запомнилась тем, что на одном из концертов в Москве мы вместе с ней исполняли эту композицию. Я хочу, чтобы вы ее тоже послушали и представили, как это было. И, кстати говоря, после этой песни у моей дочери Маши случился первый стейдж-дайвинг, с чем я ее, в принципе, до сих пор и поздравляю. Песня называется «Сделать этот мир».

Вообще, я хочу сказать, что группа «Тени свободы» и Ваня Глобин очень интеллектуально рассказывают о наших проблемах с вами, вообще о проблемах в мире. И знаете, когда вроде бы как бы ничего не случается, слушаешь эти песни, они кажутся вот как-то вот, ну, вот песня и песня. Но как только что-то произошло, эти песни становятся настолько дико яркими, крутыми и неповторимыми, что ты думаешь, блин, где я был раньше, почему мы все раньше об этом не задумывались? И действительно, я хочу вас всех спросить, а раньше мы вообще не задумывались о том, что у нас впереди и вообще, чем мы живем сегодня и как мы будем жить завтра? Ну, а Ваня Глобин с группы «Тени свободы» давным-давно представляли и давали нам понять, что нас ждет и вообще, как нам быть. И следующую композицию я бы хотел бы, так сказать, посвятить всем радиослушателям, потому что вдруг нам когда-нибудь не с кем будет даже поговорить. И следующая песня называется «Поговори со мной».

Хочу, кстати, заметить, что ребята сразу сделали свой выбор и разъехались по разным странам, по разным городам, от Израиля до Европы. И надеюсь, что у них там все хорошо, нашли себе работы, увезли с собой свои вторые половинки, и я надеюсь, что они там счастливо живут. Еще раз повторюсь, что я по ним очень скучаю, хотел бы их навестить, обнять, но ситуация сегодня такова, что не все возможно, но я уверен, что в сердцах и в мыслях мы с ними очень сильно схожи. Ну, а мы переходим к следующей композиции, которая как раз говорит о том, что если вдруг когда-нибудь случится что-то такое, после чего уже нечего будет сказать, надо будет, наверное, повеселиться. Повеселиться придется, потому что, ну как без веселья, так сказать, на похоронах. И следующая песня называется «Последняя вечеринка».

я вам напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на нашем радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Давайте я напомню вам мыло, на которое вы должны присылать мне песни, потому что, ну, что-то вы куда-то немножко подевались. Конечно же, там есть, но сегодня я ваши песни ставить не буду. Думаю, что, может быть, на следующей неделе вы их услышите. А сегодня, я повторюсь, вы слушаете передачу про мою любимую группу «Тени свободы». Ну, а мыло для тех, кто хочет прислать мне свои композиции, записывайте, дорогие друзья. propunk@naše.ru. Еще раз повторю, propunk@naše.ru. Дорогие друзья, самые главные два альбома группы «Тени свободы» родились и выпустились, конечно же, 2015 и 2016 года, на мой взгляд. Один называется «Тени свободы», а второй альбом называется «Эволюция оскорбляет». Как это сейчас актуально звучит. Ну, несмотря ни на что, хотел бы, конечно, поставить первую песню с альбома 2016 года под названием «Эволюция оскорбляет», и называется она «Не твой герой».

Хочу вам рассказать одну небольшую историю, как много-много лет назад на одном из фестивалей в городе Екатеринбург мы как-то сидели с Ваней на какой-то деревяхе огромной, типа пня или что-то такого. С нами еще наша общая подруга была Алиса Пися, которая, кстати, тоже живет в Израиле, ей тоже огромный привет передаю. И, соответственно, общались на любимые наши темы, и Ваня мне говорит: «Серег, вот я, говорит, не понимаю, ты такой открытый чувак, с тебе так просто с людьми общаться, а мне, говорит, наоборот, я типа замыкаюсь, и мне сложно вообще с людьми какой-то контакт находить». И я понял, почему. Потому что все его мысли как раз идут в музыку. Именно поэтому у него в столе всегда было по два, а может быть даже и больше, новых альбома. Я еще хочу сказать, что у ребят из «Теней свободы» у каждого есть свой проект. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но я точно их ставил в передаче про панк. А вот проект Вани Глобина, который действительно отличается от «Теней свободы», называется «Сыны». И альбом так и называется – альбом для друга, если я не ошибаюсь. И там очень много классных композиций. Они вообще совершенно не похожи ни в музыкальном плане, ни в текстовом. Но одну из этих песен мы с моей младшей дочерью Сашей уже зазубрили до дыр. Не эту песню я вам поставлю, ну потому что все-таки передача называется «Про панк». Поэтому впервые на нашем радио сайт-проект группы «Тени свободы» Вани Глобина под названием «Сыны». И песня называется «Очаковский джин-тоник». Уверен, вы в этой песне каждый себя найдете. Слушаем.

Ну и, конечно, после такой классной, душевной песни про чаковский джин-тоник. Кстати говоря, я пил джин-тоник, когда учился в институте. И более того, я один раз, выпив 1,5-литровую бутылку джин-тоника, пошел сдавать экзамен. И, ну, скажу сразу, что он уже был давным-давно, так сказать, сдан, как это обычно делается у нас в России. И поэтому я никого не боялся и пошел. И когда подошел ко мне преподаватель и что-то у меня спросил, я ему ответил, он посмотрел на меня, говорит, и на ушко мне сказал, ты чё? Я ему говорю, да, что такого? Ну и, короче, вроде бы я экзамен все равно сдал на троечку, и самое главное. Ну, а мы переходим дальше. Кстати, а Минздрав предупреждает, что такого делать, в принципе, не нужно. Но это, так сказать, на ваш страх и риск. Но мое дело предупредить. Ну, а мы едем дальше, и я вам напоминаю, что сегодня передача про мою любимую группу «Тени свободы». У нас не так много времени остается, и сейчас я хотел бы кинуть камень в огород всех тех, кто занимает высокие должности, потому что все мы знаем, чем выше должность, тем, конечно же, больше ответственность. И в новостях нам постоянно рассказывают, что уже очень-очень много ответственных лиц несут сейчас очень серьезную ответственность, особенно, так сказать, в военном секторе. Но мы не будем в это углубляться, конечно же, и поэтому следующая песня про всех губернаторов. И называется она «Подарок губернатора».

Дорогие друзья, в конце передачи я хотел бы сказать вам, что я верю в мир, я верю в людей, я верю в любовь, доброту, в отношения между людьми. И я уверен, что мы-то с вами умеем их выстраивать. Просто нам почему-то мешают. Я не хочу вдаваться в подробности, дабы не стать группой «Тени свободы», так сказать, в кавычках. Но все же я вам хочу сказать напоследок самое главное. Оставайтесь собой, любите друг друга, не совершайте плохих поступков, потому что именно менять мир надо себя. И напоследок хотел бы поставить вам, наверное, одну из самых крутых композиций, после которой у меня лично наворачиваются слезы. Я хотел бы, чтобы именно на этой ноте мы сегодня с вами попрощались, и вы действительно поняли, насколько серьезна ситуация на данный момент. Завтра вы столкнетесь с новостями такого же характера, как, в принципе, мы сталкиваемся уже несколько лет. И поэтому я хотел бы, чтобы между этими новостями проскакивало что-нибудь хорошее. Ну, а хорошего, к сожалению, мало. И поэтому я с вами прощаюсь. И последняя песня от группы «Тени свободы» называется «Не страшно проснуться». Услышимся с вами в следующую среду в 23:00 в передаче «Пропанк». С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соответствующая нота направлена во все аккредитованные иностранные дипмиссии и представительства международных организаций. Захарова напомнила, что Минобороны 4 мая опубликовала официальное заявление в связи с угрозами Киева нанести удар по Москве в День Победы 9 мая. В этом случае российские вооруженные силы нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центру принятия решений, предупредили на Фрунзенской набережной. Ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что Киев отверг предложение России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка – не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в земельные участки, здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Билет на финал подорожал до 11 тысяч долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет, проходящий

надеждам и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

ищу свою радость, она рядышком где-то. Мне что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть.

чай принесите, но не томивши мою душу, хозяюшка, не скучай. Вот это по прескуранту, а остальное на чай. Я уснул под шумок, чайные ложки в стакане. Под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда.

когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья с ветви, меня приветствуют все, все как один.

первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии. Знак, что более никто, кроме него, так

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.